0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Биберекса и Фейтлесс.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Aura.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Наше.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Да ну!

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пиан.бай, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Так, ну, начало это утро, на самом деле, не совсем теплое. Да, понимаю. Да, понимаю, что не очень нравится. На календаре уже 17 июня, а как бы лето, то оно есть, то его нет. Но на выходные я вам обещаю тепло. Я обещаю где-то до плюс 27. Вот
2: очень
1: сделаем
2: хорошо.
1: Так, да. И, в принципе, чтобы провели выходные.
2: Можно я тебя Павел Рябов буду называть?
1: Да, да, да, давай, чудесно. Рябов-младший.
2: Рябов-младший.
1: Да, это будет чудесно. 7 утра в Беларуси. Всем доброго утро, это Пробудители на Радиус FM. Мы начинаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшие 30 минут о Castro Life. Это твой гороскоп на эту среду.
1: Потом улыбнула. Начнем дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Сразу после этого, пока ты спал, расскажем о сумке, внимание, из кожи динозавра, которую так и не смогли продать на аукционе.
1: Что-то на твоем, Вася, да, на молодежном.
2: Да, да.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Саосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу, какие рейды проводят столичная ГАИ и кто успел отметиться хет-триком на чемпионате мира по футболу.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко накануне провел совещание по вопросам развития хоккея. В ходе переговоров белорусский лидер подчеркнул, что «Минская Динамо» — это важнейший идеологический проект, который обязательно надо продолжать развивать.
4: Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов бюджет, как я его называю, но все-таки деньги там немало.
3: ГАИ взялась за нарушителей правил парковки в Минске. Такие рейды уже прошли в Центральном, Московском, Фрунзенском и Первомайском районах города. В дорожной милиции напомнили, что неправомерная стоянка на месте для инвалида грозит штрафом до 2 базовых величин. Более того, сотрудники ГАИ имеют право эвакуировать транспортное средство в таком случае. Вспышка Эболы в Конго может оказаться самой масштабной за всю историю. Об этом заявил генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассея. Он отметил, что в настоящее время десятки тысяч контактов заболевших не отслежены. Если мы в ближайшее время не остановим вспышку, ситуация будет хуже, чем в Западной Африке, резюмировал он. Футболисты Франции с победы начали чемпионат мира. Накануне они переиграли команду Сенегала со счетом 3-1. А вот действующий чемпион планеты Аргентина разгромила команду из Алжира 3-0. Причем автором всех голов стал Лионель Месси. Напомню, белорусские болельщики могут следить за играми мирового первенства в прямом эфире телеканала Sport TV. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе. 7:09 в стране. Это Радиус FM. У нас готова для тебя такая звездная инструкция, как провести этот день, чего будет, чего не будет. Но начнем мы с наших прогнозов, а потом мы про тебя расскажем, Пашка.
2: Я на денек ухожу в себя, но это без негатива.
3: Пашенька, ты не забудь вернуться.
1: Знаешь, какая волшебная фраза без негатива. Можно нахамить человеку, в конце сказать без негатива.
3: Или без обид.
2: Как бы сгладил, да.
1: И здорово. Юль, у тебя как?
3: Ой, у меня результат окажется не совсем таким, как хотелось бы, конечно. Не очень прогнозик.
1: Бывает, а меня будут не понимать. Причем самое обидное, что даже родные и близкие люди тоже будут не понимать. Но потом как поймут. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, не расстраивайтесь, если близкие не сразу поймут ваши идеи совсем скоро, они оценят их по достоинству.
1: Хочется верить, тельцы, сегодня стоит быть открытыми к чужому мнению, ведь новый взгляд на ситуацию может оказаться очень полезным.
2: Близнецы, день обещает яркие эмоции, приятный сюрприз, который подарит вам массу радости и вдохновения.
3: Раки, даже если результат окажется не совсем таким, как хотелось, полученный опыт станет вашим главным достижением.
1: Львы, любопытство лучше направить на полезные открытия и новые знания, а не на чужие секреты и слухи.
2: Девы, размышления о важных жизненных ценностях помогут вам лучше понять себя и окружающий мир.
3: Весы, сегодня многое будет зависеть от удачного стечения обстоятельств, поэтому не упускайте возможности оказаться в центре событий.
1: Скорпионы, в голову будут приходить отличные идеи, поэтому самые интересные мысли стоит обязательно записывать.
2: Стрельцы, окружающие по достоинству оценят не только ваши таланты и достижения, но и вашу яркую индивидуальность.
3: Козероги, прошлые события могут напомнить о себе, но лучше сделать выводы и спокойненько двигаться дальше.
1: Водолеи, сегодня вам будет легко выделиться из толпы и привлечь внимание своей оригинальностью.
2: Рыбы, внимание! Ваши слова или поступки способны подарить кому-то настоящую радость, а это сделает день особенно теплым и значимым.
3: Ну а пробудители через парочку минут тоже способны подарить тебе самую настоящую радость, потому что через парочку минут в улыбнулом и поднимем тебе настроение.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе! 7.17 на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире «Улыбнула». Мы с удовольствием поделимся вот самыми забавными шутками и мемами, которые удалось найти в интернете.
2: Ну, давайте я начну. Очень сложно, на самом деле, жить в мире, где из вежливости нам предлагают чай и кофе, а не пельмени, например.
1: Нормально. У меня такая литературная, уж простите, вот литературная. Осенью хочется читать книги в своем поместье у камина, мазать собаку фосфором, есть овсянку по утрам, а не вот это вот все. Хотелось бы.
2: Окей.
3: Мне что-то стрёмно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с 9 до 5, но вакансия на должность выложена в 3 часа.
1: Скорее всего, тем, кто работает последний день. Да, в этой компании. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем о сумке из кожи динозавра, которую так и не смогли продать на аукционе.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купале-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная «Папия» «Бали Флауэр» 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки «Мейк Мэджик» 9,99 за 57 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Советую сделать погромче, потому что прямо сейчас мы готовы рассказать о сумке из кожи динозавра, которую так и не смогли продать на аукционе.
0: Пока ты спал.
2: Сумочку создали из коллагена, который извлекли из бедренной кости тиранозавра, которого нашли, ну, естественно, очень давно.
3: Обалдеть.
2: Эта сумка позиционировалась как первая в мире вещь из кожи динозавра. По словам палеонтологов, ну, которые сопровождали этот лот, современные технологии позволили научить клеточную культуру производить настоящую кожу тиранозавра в лаборатории. Чтобы вы понимали, как бы, вот в отличие от веганской кожи, да, она состоит из пластика, то есть она не натуральная, а этот материал на 100% органический, при этом еще и получен от животного, которое вымерло 67 миллионов лет назад. Соответственно, таких прецедентов не было, нужно было как-то оценить стоимость этого. Ну, они такие, ну, давайте 300-500 тысяч евро. Ну, так, для старта. Ну, к сожалению, да, покупатели остались слегка равнодушны к этой придумке. Ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов. В итоге, видимо, создатели оскорбились, лот не удалось продать. Ну, сейчас они ищут, как говорится, кому впихнуть.
1: Ребят, это доказывает тот факт, на самом деле, что те, кто тратят огромные деньги на сумки, ну, не такие уже и, грубо говоря, извините, умные, потому что, ну, ребята на аукционах сидят, дай боже, они же понимают, что они покупают, они понимают, за что они торгуются. И все поняли, что на сумки-то такие деньги тратить, а что это, зачем это? Вот сейчас 21 век, шопперы, пожалуйста.
3: Я, знаешь, что подумал? Я просто очень люблю подобного рода там научную литературу, кино, вот эти всякие истории, там, будущее. Так вот, опираясь на этот опыт, киношный, литературный, я вас умоляю, пожалуйста, те, кто это создал, не додумайтесь пойти дальше сумок и произвести на свет самого динозавра.
1: Ой,
3: ну, потому что
1: да.
3: Если у вас вдруг получилось сделать кожу, то наверняка вот очень скоро наступит тот момент, когда, ну, как бы в контактном зоопарке можно будет не только погладить выдру и хомячка, а еще и быть съеденным вот этим зверем.
1: Вот это все прототипы, вот эти. Оставьте, пожалуйста, не надо.
0: Пробудитель на Радио СФМ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. 7:32 в Беларуси. Доброе утро тебе. Это Радиус FM. Это Пробудители. И мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса игра Эйс Вентура. Мы слегка навредим твоему музыкальному вкусу, а потом выдадим подарок за вредность. Не проходи мимо.
3: А потом улыбнулась. Завершим этот час порцией хорошего настроения из интернета.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла, а по данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Любимова до Льва Сапеги, время проезда 7 минут, и от улицы Скрипникова до Якубовского. Тут проезд также займет 7 минут. С пробками на этом все, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в стране. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И наступают мои вот самые любимые моменты в нашем эфире. Через буквально 5 минут мы будем играть в Ace Ventura. Дарить тебе подарки, поставим тебе странный трек. И тебя будет ждать что-то необычное. Это факт.
2: Я бы сказала, что-то очень нишевое, что может за никого не оставляет никогда равнодушным. Но если тебе удастся отгадать, какое же слово мы запикали звуком животного в треке, ты получишь от нас брендирование. Беспроводные наушники от Radius FM.
3: Так, все, не теряйся, забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» — за шинами к нам.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
10: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM. 7 утра, 44 минуты в стране. Прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Мы берем отрывочек из песни, где одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игроку удастся отгадать, какое же, что же слово мы что же за слово мы запикали, он получает от нас классный приз. Брендированные беспроводные наушники от Radius FM.
4: Ну что, и сегодня небольшой ущерб своему музыкальному вкусу получит Алла. Аллочка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро, Иван.
4: Как твое утро? Рассказывай, что делаешь?
5: Я еду на работу. Все отлично, бодрячком.
4: Бодрячком. Одна едешь бодрячком или нет?
5: Да, одна.
3: Она с пробудителями едет, но не
4: понятно.
3: Одна.
4: Понятно, ну какая-то группа поддержки, я к этому.
5: Точно.
4: Да, группы поддержки нету. Ну да ладно, мы тебя потянем. Если получится, мы попытаемся помочь. Да, так что теперь приготовься, будем слушать внимательно.
2: Итак, готова?
5: Готова, готова.
2: И вот наше задание.
6: Я подхожу, влюбляюсь в это... Боже, еще пятерик торганул, и я счастливой рожей.
4: Аж до слез.
3: Да, я подхожу, влюбляюсь в это корыто, чудо, Пежо.
4: Внезапно. Итак, Алла, я подхожу, влюбляюсь в это, боже, еще
3: пятерик торганул, и я счастливой рожей. Чему может так радоваться этот... музыкант. И он мужчина.
4: Он явно чем-то торганул.
3: Любитель покупок.
4: Что-то или продал. Я думаю, продал. Все-таки и наварил пятерик. Да, я правильно понял этот глубокий смысл произведения?
3: Да, да.
4: Угу. Итак, корыто, чудо или Пежо? Как ты думаешь?
3: Чем он там торганул?
5: Я не знаю. Давайте корыто.
4: Давайте корыто, давай проверим.
2: Давай послушаем.
6: Я подхожу, влюбляюсь в это корыто, боже.
2: Да есть!
3: Прекрасная логика, прекрасное музыкальное чутье. Если ты не знала этого трека, до этой секунды мы тебя поздравляем. Беспроводные наушники от Radius FM теперь твои.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
7: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Персик 6,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, мы готовы дарить хорошее настроение. 7 часов 49 минут, улыбнула. Давайте.
2: Ребят, о наболевшем немножко. У нас в офисе так холодно, что приходится распечатывать листы на принтере и греть этих руки.
3: А потом поджигать.
1: Так, у меня такая очень милая фантазия. У курьера в Минске украли около 100 тортов. Особые приметы преступника в слипшейся попке.
2: А, хорошо.
3: Психологические травмы детства все-таки можно забыть или спрятать глубоко внутри себя. Я, например, уже не помню, когда же копается картошка.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 7 утра, 59 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра. И прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: В самое ближайшее время улыбнуло. Мы продолжим тебе дарить хорошее настроение мемами и шуточками из интернета.
3: Потом у нас интерактив «Вива» в эфире. Два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Всем привет. Расскажу, где милиция проведет масштабные проверки и каким будет самый нишевый смартфон.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси. Основная причина тому – серьезные недостатки, обнаруженные при проверке «Динамо Минск», которая пользуется господдержкой. Новые проверки пройдут для того, чтобы средства, направляемые на спорт, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, отметила по итогам совещания вице-премьер Наталья Петкевич. Брест готовится к масштабным мероприятиям в честь 85-летия с начала Великой Отечественной войны. Именно здесь началась самая героическая и трагическая глава нашей общей истории. С 20 по 22 июня Брест приглашает перелистать страницы истории. Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года. 26 из них уже успешно введены в эксплуатацию после обновления. Сейчас дорожные службы перешли в активную фазу работ на пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского. На этом путепроводе полностью меняют асфальт и восстанавливают гидроизоляцию. Именно защита от влаги спасает бетонные конструкции от разрушения. Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа в Верхней Палате Конгресса проголосовали 47 законодателей, против него 48. Из правящей республиканской партии США за резолюцию проголосовали 4 законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор. Компания Commodore анонсировала смартфон-раскладушку с вайбом 90-х. Разработчики позиционируют новинку как устройство для цифрового детокса. Главная особенность Callback 8020 – отсутствие браузера, социальных сетей, почтовых клиентов и других приложений, которые обычно отнимают время и внимание. Но вот над детоксом от современных ценников в компании не подумали и оценили свой новый гаджет в $500. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: На Радиус FM у пробудителей время поднимать настроение. 8 часов 9 минут в стране. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Давайте я начну. Молодец, садись, 5. А адвокат сказал, будет 2 года условно.
1: Хорошо. Давай продолжим. Дорогой Инстаграм, пожалуйста, перестань предлагать мне людей, которых я могу знать. Я их знаю.
3: Да.
1: Мне не нравится.
3: Да, да.
1: Все под контролем.
3: Коллеги, простите, но это очень смешно. Пчелы на пасеке не трогали толстую девочку, потому что думали, что уже трогали.
1: Через парочку минут в нашем эфире любимая игра «Вива в эфире». На кону 2 билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И буквально через 5 минут мы готовы играть в Viva в эфире.
2: Правила очень просты. Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участникам, которым необходимо будет сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Braslov. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит.
3: Ну а теперь важно рассказать, как поучаствовать в этой крутой игре. Чтобы стать участником, заходи в группу Radius FM в Telegram. Там среди последних самых актуальных постов ты увидишь чьи-то необычные глаза. Это будет такая вырезанная картинка, да, часть лица с глазами. Так вот, пиши в комментариях под этим постом правильный ответ. Ну, чьи глаза мы скрыли. И не забудь, пожалуйста, оставить свой номер телефона или открыть свой номер телефона в профиле Telegram, иначе мы просто не сможем тебе дозвониться. Возможно, именно ты заберешь 2 билета стандарт на 2 дня на фестиваль Viva Braslov.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Кондиционеры Хайсенс. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
7: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
8: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки. -25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазин. Магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
3: Горячее предложение в три цены по 30 июня. Мороженое пломбир 28 копеек, рубль 85 за 70 грамм. Стиральный порошок Тайд Автомат 9,59 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
4: 3цены. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.22 в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM. И мы дарим, я бы даже сказал, ну очень крупные подарки. Играем в Viva в эфире.
0: Viva. Viva в эфире. В эфире.
2: И на кону у нас два билета на фестиваль «Вива Браслав». И чтобы их получить, нашему участнику нужно будет делать ставочку, за сколько секунд он сможет отгадать трек. Точнее, за сколько слов из этого трека он сможет сказать нам его название. И чем меньше слов он выберет послушать, тем больше его шанс на победу.
3: Сегодня с нами будет играть Антон. Антон, доброе утро, привет тебе.
4: Да, доброе, ребят, привет.
3: Итак, Антон, смотри, до тебя угадали за 5 слов. Соответственно, заработали 3 балла. Нет смысла, как я понимаю, тебе выбирать 5 слов. Ну, нужно как-то превосходить этот результат. А уже насколько сильно ты будешь рисковать, это тебе решать.
4: Да, я понимаю. Слушайте, ну, я вообще, смотря лайнап, понял, что я этих всех людей очень прекрасно знаю.
3: Так.
4: И все их творчество тоже. Слушайте, я прям хочу рискнуть сегодня. Я уже думаю, раз выпала возможность, надо прям газовать.
3: И что это? Вот, 1 секунда?
4: Слушайте, что, я думаю, газам? Что да, по максам давайте сделаем. По максам
3: то
4: сделаем.
3: Есть одно словечко возьмем? Всего
4: да,
3: одно слово? Ну, ты же понимаешь, что там может быть, знаешь, такое типа «в» или «на» или «у». Это тоже будет одно
1: слово. Последнее, можешь, Вась, повторить? Пожалуйста? Вот это хорошо, запишите мне, пожалуйста. Итак, берем одно слово, да, Антон?
4: Я за одно слово, да.
1: Ну, без проблем, одно так одно. Готов слушать?
4: Да, конечно.
1: Давай внимательно.
0: Нежные.
1: Все?
5: Нежные.
4: Нежные. Слушайте, нежные.
3: Ну, думаю.
4: А еще раз можно услышать?
1: Нет, к сожалению, послушать только можно один раз, да? Только один раз, да, правила для всех одинаковые. Антон, и ну времени ты... на раздумья мы не даем много, и так, давай.
4: Ну, да, я понял.
3: Ты шаришь за весь лайнап, так что...
4: Да, шарю за весь лайнап. Давайте наугад по интонации, по голосу, по всему показалось, что это Ваня Дмитриенко. И вот песня.
3: Да, песня.
2: Ну, может давайте, быть, ты напоешь?
4: Давайте, пускай будет... Пускай будет... Это, по-моему, шелк. Там же что-то нежные слова, что-то... И небо играет на нас. Знаю, что хотят твои глаза. Вот, да, вот это...
1: Давай послушаем.
4: Давай.
1: Да! Да! Совершенно верно! Мы тебя поздравляем! Одна секунда, одно слово, и это, на самом деле, лучший результат на этой неделе.
3: Пока что лучший результат.
4: Все, ребят, сейчас... Я выдохну.
3: На этой неделе. Но завтра, в это же время, мы продолжим играть в Viva в эфире. И если так случится, и наш следующий игрок тоже угадает за одно слово, разумеется, у нас будет супер игра.
2: Но, как всегда, у меня есть информация для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны Viva Браслав. Тебя ждет несколько дней рыва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Белорусов, Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: Viva в эфире. Задай ритм лету с Viva Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет, это Радиус FM, 8 утра, 32 минуты в Беларуси.
3: Совсем скоро, в ближайшие полчасика, не и им, не тут, будем разбираться, где искусственный человек, а где живой, где искусственный интеллект. Видите, вот у вас на радио кто, Блат? Нет, Сестла. А где живой человек? Подарки заряжены, все готово, будем скоро дарить.
1: Ну, а потом улыбнулась, завершим этот час порции хорошего настроения специально для тебя.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
4: На дорогах Минска местами затруднения, а пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Филимонова до Якуба Колоса. Время проезда 10 минут. И от улицы Любимова до Льва Сапеги. Тут проезд займет 7 минут. Это вся информация о пробках, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле днем плюс 18-20, в Бресте 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 38 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. И буквально через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда забегай в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Внизу этой группы находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть с двумя игроками, ну а победитель получит от нас классный подарок. Брендированный набор подарочков от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
7: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
8: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
9: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
10: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
11: Чего так напрягаемся?
12: Зачем тратить столько времени?
13: Зачем куда-то ехать?
14: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
15: Давай безлимитный гейминг.
16: Давай. Шеринг.
15: Чатинг.
16: Стриминг.
15: Скроллинг.
16: Киссинг.
15: Лавинг.
17: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
18: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8.44 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играют наш интерактив «Не и, мне тут».
2: Не и мне тут.
3: На кону у нас брендированный набор подарков от Радиус FM, и достанется он нашему игроку, если он сможет отличить голосовое, созданное при помощи искусственного интеллекта, от голосового, который взял и записал реальный живой человек.
2: И сегодня эта интересная задача стоит перед Ириной. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Кофе пью.
2: Кофе пьешь? Дома кофе пьешь?
4: Да, повезло дома пить.
2: Счастливая, молодец. Итак, Ира, а утро может стать еще лучше, если ты справишься. Готова слушать?
4: Да, готова.
1: Итак, поехали, слушаем первое.
5: До Луны и обратно.
1: И второе.
6: До Луны и обратно.
2: Итак, первое — мужской голос, второе — женский голос. До Луны и обратно.
4: Ой, это сложно.
2: Да.
4: Ну, наверное, второе, женский больше похож.
2: На что похож?
4: Ну, на настоящего человека.
2: Ага, то есть девушка — это реальный человек?
4: Я думаю, да.
2: То есть мы сейчас поздороваемся с автором, который или которая у нас на линии, и там «привет» нам скажут женским голосом, правильно? Да,
4: очень бы хотелось бы.
2: Очень бы хотелось. Ну что ж, давай проверять. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Есть! Получилось!
3: Вот она, женская логика во всей красе.
2: Виктория записала для нас это шикарное голосовое сообщение. Вика, можно тебя попросить повторить его?
7: Да, конечно. До Луны и обратно.
2: Да.
1: Виктика, твои заслуженные аплодисменты. Спасибо. За такое крутое исполнение. Спасибо тебе большое за то, что поиграла вместе с нами. Ну, а Ирину мы будем поздравлять.
3: Мы тебя поздравляем. Брендированный набор подарков от Радиус FM отправляется к тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии меняют.

0: через Гериб или у распространителей.
1: Дискаунтеры Грошик. Завжди тут цены цуд. Колбаса Сервелат Барбадос новый. Гродно. 12,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
3: Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Реклама.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:50 в стране. Еще немного смеха и радости подарим тебе с удовольствием. Радиус FM улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Телефоны становятся тоньше и умней, а ты нет.
1: Грустно. Очередная литературная этим утром. Системному администратору городского морга, по ошибке удалившего всю базу данных за несколько десятков лет, вот уже пятый день снится Гоголь.
2: О!
3: У меня как бы такая, наверное, финансовая.
1: Давай.
3: К сведению писателей, самый крутой роман в мире – Абрамович.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители» на «Радиус FM».
2: Привет, это Радиус FM, 9 утра в Беларуси, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Ближайшие полчаса Астролайф, твой звездный прогноз на эту среду.
4: Потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
3: А еще вот этот поворот, расскажем о жадном и падком на халяву японца.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Рома, привет тебе, рассказывай, какие новости?
5: Всем привет, расскажу про обновления в Беловежской пуще и о самой полезной еде для мужчин старше 40.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: В белорусском футболе пока не на что смотреть. Такую оценку президент Александр Лукашенко дал состоянию дел в этом виде спорта на совещании в Минске. Глава государства отметил, что его начинают критиковать за то, что он больше внимания уделяет хоккею. «Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу», — подчеркнул президент. В Беловежской пуще появится центр изучения дикой природы. На территории парка построили отдельный двухэтажный корпус. Там разместятся лаборатория экологического мониторинга, хранилище для образцов природы и животного мира. Открыть объект планируют уже в начале июля 2026 года. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. БЖД восстанавливает курсирование поездов городских линий. Всего по маршруту Минск-Беларусь-Минск будут курсировать 20 пар поездов. Более подробную информацию о графике движения поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. Мужчинам после 40 нужно есть больше рыбы, фасоли, чечевицы и нута, отмечают диетологи. Основной же совет – увеличение потребления белка. Он помогает избежать возрастной потери мышц, называемой саркопенией. Кроме того, белок поддерживает здоровый обмен веществ, уровень сахара в крови, а также помогает контролировать чувство голода. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу и сравнялся с завершившим карьеру немцем Мирославом Клозе. Сейчас на счету аргентинца 16 забитых мячей на мундиалях. Следующий матч нынешние победители ЧМ сыграют 22 июня против Австрии. Уже там Месси может стать абсолютным рекордсменом. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 82 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 7 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9:10 в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Поделимся звездным прогнозом на среду, но начнем с наших знаков.
2: Я ухожу на денек в себя, но с позитивным настроем.
1: Возвращайся, Пашка, мы тебя ждем. Юль, у тебя как?
3: Результат будет не очень, но вот опыт будет классным.
1: Так, а мне звезды говорят, что сегодня меня будут не понимать, а потом как поймут.
2: Я тебя понимаю всегда.
1: Спасибо. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, не расстраивайтесь, если близкие не сразу поймут ваши идеи. Совсем скоро они оценят их по достоинству.
1: Тельцы, сегодня стоит быть открытыми к чужому мнению, ведь новый взгляд на ситуацию может оказаться очень даже полезным.
2: Близнецы, день обещает яркие эмоции и приятный сюрприз, который подарит вам массу радости и вдохновения.
3: Раки, даже если результат окажется не совсем таким, как хотелось, полученный опыт станет вашим главным достижением.
1: Львы, любопытство лучше направить на полезные открытия и новые знания, а не на чужие секреты и слухи.
2: Девы, размышления о важных жизненных ценностях помогут вам лучше понять себя и окружающий мир.
3: Весы, сегодня многое будет зависеть от удачного стечения обстоятельств, поэтому не упускайте возможности оказаться в центре событий.
1: Скорпионы, в голову будут приходить отличные идеи, поэтому самые интересные мысли стоит обязательно записывать.
2: Стрельцы, окружающие по достоинству оценят не только ваши таланты и достижения, но и вашу яркую индивидуальность.
3: Козероги, прошлые события могут напомнить о себе, но лучше сделать выводы и спокойно двигаться дальше.
1: Водолеи, сегодня вам будет легко выделиться из толпы и привлечь внимание своей оригинальностью.
2: Закончим рыбами. Ваши слова или поступки способны подарить кому-то настоящую радость. А это сделает день особенно теплым и значимым.
3: Но через несколько минут улыбнула самая настоящая радость для тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время шутить и дарить себе хорошее настроение. 9 часов 17 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло. Лови мемо.
2: Ну, погнали. Ребят, факт.
1: Да.
2: Поступать с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Купи мужу цветы.
1: Как интересно. Хорошо. У меня такая... Юль, может быть, даже оценишь. Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
2: Леша.
3: Это смешно. Иду из магазина. Хомячу ряженку и булку на ходу. Все смотрят на меня, как на инопланетянина. А шел бы, как обычно, с пивом и сигаретой, никто бы внимания не обратил.
1: Делайте выводы и оставайтесь с нами. Через пару минут в нашем эфире вот это поворот. Расскажем о жадном и падком на халяву японца.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
2: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
2: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
3: «Автодрайв».
2: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:25 в стране. Всем доброго утра. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о жадном и падком на халяву японце.
0: Вот это поворот.
2: Японец в мексиканском ресторане объелся бесплатными чипсами с сальсой. Казалось бы,
3: как его жалко.
4: Ну и не с танцами же, правильно я понимаю речь? Угу.
2: Да, так как ресторан мексиканской кухни, то его, ну, как бы поджидало куда больше удивления, чем он рассчитывал. Потом он поделился в интернете своими впечатлениями, рассказав, что они его так поразили, которые вот чипсы, которые поставил официант на столик, еще до того, как он даже сделал заказ. Оказалось, что подарок от заведения, вот эти чипсы, это подарочек для каждого гостя. А когда герой этой истории съел все чипсы, на столе немедленно появилось новое блюдо с этими чипсами.
4: Хорошо.
2: Официант сказал, не переживайте, чипсы с сальсой безлимитные.
1: Комплимент от заведения.
2: Да, казалось бы, ну, очень приятно, да, горшочек не вари.
4: Да.
2: Но при всех положительных моментах этой ситуации, окончание истории не очень обрадованный японец уничтожил 3 порции этих чипсов. После этого, ну, как бы, получив немножечко не очень ответку от собственного
1: вот организма. Ему был лайфхак, если честно, после, ну, вот сальсой, особенно вот этой вот истории, туалетная...
4: Попробовать румбу.
1: Туалетная бумага в морозилке, это тема для него должна.
4: А, ты про это? Я понял тебя. А мне, знаешь, вот вся эта ситуация, что напомнила, это как вот ты приезжаешь к бабуленьке или к мамуле приезжаешь в гости, ты уже наелся, у тебя живот уже отодвигает стол вперед, да, после чего она говорит, иди мой ручки, сейчас будем кушать, все уже почти готово.
1: Да.
4: Понимаешь? Странно, что при такой, кстати, любви к халяве он не остановился на этом. Он все равно сделал заказ, скушал вилочку и понял, что все.
1: Оп-оп-оп.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:33 в белорусской столице. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы ни в коем случае не покидаем тебя, а дальше только больше.
3: В ближайшие 30 минут смотри, что нашел. Ты узнаешь, почему мужчины, оказывается, спят хуже женщин.
1: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о неловких голосовых сообщениях.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Привет тебе. Рассказывай, как обстоят дела с дорогой.
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Мазурова до Матусевича и от улицы Любимого до Льва Сапеги. Везде время проезда 7 минут. С пробками все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20 и в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 38 минут в стране. Всем доброго утра, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас ты узнаешь, почему мужчины спят хуже женщин.
0: Смотри, что нашел.
2: Да потому что мужчины переоценивают качество своего сна. В чем прикол?
3: Не только качество.
2: Ну и да, может быть, еще и количество. Женщины значительно чаще мужчин сообщают о нарушениях сна. Ну, то есть, как бы, если у нас что-то не так во время сна, мы часто просыпаемся, мы запоминаем это и такие, блин, ну, надо с этим что-то делать.
3: Так.
2: А вот мужчины, если они просыпаются ночью ненадолго, попросту не запоминают этих пробуждений. Потому называют свой сон более качественным. Ой, у меня вообще никаких пробуждений нет. Сплю как убитый, все хорошо. Хотя, объективно, этот сон таковым не является. А женщины склонны оценивать, наоборот, хуже. То есть, она, может быть, и не будет просыпаться. Ой, что-то не очень спала, как-то ворочалась. Вот, из-за этого и происходит так, что у мужчин сон хуже, но они так вообще, точнее, вы так не считаете. И в исследовании даже подобрали и мужчин, и женщин. Сон каждого участника фиксировался в домашних условиях с помощью специальных приборов, которые измеряли активность мозга, а утром дали испытуемым самостоятельно уже оценить, ну что, как вы поспали, как говорится. И вот даже объективно они показали, что женщины просыпались ночью реже, а вот оценили свой сон хуже. А мужчины вот как раз-таки спали намного хуже.
4: Интересно.
3: Ну, знаешь, это такая себе, ну, в плане новость. Мы ж мужчины, понимаешь, в чем дело, Юль? Мы не просто спим. Мы постоянно участвуем в битве не на жизнь, а на смерть. Нужно постоянно отвоевывать одеяло. А потом нужно как-то не попасть под обстрел прикосновением вот этих криозотных ваших ног с температурой минус 30, да, стопы ваши эти. Вот приблизительно с такой температурой они касаются нас. Нужно удерживать позиции, чтобы хотя бы одна треть кровати оставалась за тобой и не проснуться вот там, у подножья, где-то на полу. Поэтому пока ты вот все эти боевые действия произведешь, уже как бы и на сон времени не остается.
4: И где он не прав?
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод Style всего за 135 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
10: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 47 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: У нас с женой есть пара, приятели наши, и вот это такая пара, чтобы ты понимал, у них общая страница в соцсетях.
1: Вечером, ой, это ужасная пара,
2: они, да,
1: простите.
2: Обмениваются телефонами, чтобы посмотреть, кто кому куда писал, друг друга называют пусечки. Не пытайся это переводить, пожалуйста. А, в общем, вот такая пара, и мы часто с женой, ну, немножко по-доброму, конечно, но угораем с них, там друг другу пишем какие-то сообщения, голосовухи записываем, и я перепутал. Я...
1: Или переборщил.
2: Хотел ей... жене отправить какую-то опять смешиночку про них.
1: А-а-а.
2: А отправил им.
3: А-а-а.
2: Он такой.
3: Больше но нет ты... у тебя друзей.
1: Простите,
3: но ты же... дружит с тобой.
1: Скажи честно, ты же на самом деле не перепутал.
2: Я, знаешь, я неоднократно пытался поговорить, но там непробиваемая такая пусечка стена. Вот такая.
1: Слушай, на самом деле неловких случаев с голосовыми сообщениями просто миллиард.
2: Да.
1: А вот, мне кажется, искусственный интеллект собрал лучшее.
4: Голосовые сообщения — это технология, которая подарила людям новый вид неловкости. Самый страшный момент, когда человек записал голосовое, отправил, и только потом понял, что отправил не тому. Все. Дальше жизнь делится на до и после. Есть еще ситуация, когда кажется, что запись закончилась, а она все еще идет. И вместо сообщения человек отправляет 3 минуты шуршания, обсуждения чужих дел на заднем плане. Отдельный уровень — переслушать свое голосовое. Каждый раз возникает вопрос, неужели у меня действительно такой голос? И сразу хочется извиниться перед всеми собеседниками. Бывает и наоборот. Получаешь голосовое на 7 минут. Включаешь, первые 6 минут человек идет, дышит, открывает дверь и вспоминает, зачем вообще начал записывать. Самое смешное, люди обожают голосовые, потому что это быстрее. Но потом собеседник тратит в 3 раза больше времени, пытаясь понять, что было между шумом улицы и фразой «Ой, подожди». Потому что голосовые сообщения — это единственный формат общения, где можно случайно отправить не только мысль, но и весь свой день.
2: А еще я обожаю голосовые, для которых ты, вот как тот, кто получил, находишь тихое место, чтобы его послушать. Ну, знаешь, чтобы там никого не отвлекать вокруг и прочее. Открываешь голосовуху, а там «Ха-ха, прикольно». У тебя буквы, блин, платные. Ну, напиши мне «Ха-ха, прикольно». Не надо мне записывать такое голосовое.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
5: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Формы для мороженого в ассортименте от 6,99. Чистящее средство для кухни Азелит Про 9,59 за 600 мл. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.

0: 59 минут в белорусской столице. Мы тебя любим. Спасибо, что ты у нас есть, Васечек. Спасибо тебе большое. Это «Пробудители» на радио СФМ. Мы дарили тебе кайфовое настроение, подарки и прекрасную, красивую, просто незаменимую Юль Клыгун.
1: Это знаешь, я так обычно, когда расчесываюсь утром перед зеркалом, своему волоску говорю: так,
0: спасибо, что ты есть.
1: Я тебя очень люблю.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного дня. Вернемся к тебе завтра с 7 до 10 утра на радио СФМ.
1: Ну а далее здесь отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирилл, привет тебе, пусть получится.
3: Классного дня всем, Беларуси, 10 часов. Рома Савосик готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет.
4: Привет. Расскажу о погодном предупреждении и про новый турнир с участием Арины Соболенко.
5: В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне провел совещание по вопросам развития хоккея. Однако в ходе разговора белорусский лидер масштабировал тему до всего спорта страны. Как отметила вице-премьер Наталья Петкевич, обосновано это было тем, что с белорусских спортсменов наконец снимаются ограничения по допуску к международным соревнованиям.
6: Уже отговорок о том, что нас куда-то не пускают, соревновательного процесса нет, их нет. Поэтому команды все и вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам.
4: Александр Турчин накануне обсудил с Шавкатом Мирзиёевым взаимоотношения Беларуси и Узбекистана. Премьер-министр и президент договорились продолжать выводить отношения двух стран на новый уровень. Главный акцент сегодня – на переходе от стратегии к конкретным экономическим результатам, укреплении промышленной кооперации и подготовке к третьему форуму регионов двух государств. Желтый уровень погодной опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Основная причина тому – дожди и сильный ветер. Как отмечают синоптики, порывы стихии могут достигнуть скорости 20 метров в секунду. Что же касается температурных показателей, то столбики термометров не поднимутся сегодня выше 20 градусов. Прохладнее всего будет в Минске и Витебске. Белорусская Арина Соболенко стартует сегодня на турнире ВТА 500 в Берлине. Она начнет соревнования сразу со второго круга и встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Начало поединка запланировано на 18:30. Финальный же матч турнира состоится 21 июня. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы были новости, о погоде далее.
7: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой.
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
11: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
12: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
13: Радиус FM о погоде.
4: В Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
13: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.
2: 10:29. Только что послушали с тобой Ригардо и его трек «Ride It». И если тебе этот трек действительно по душе, обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование. Как только ты финишируешь и пройдешь его от начала и до конца, ты станешь обладателем крутого подарка. Именно тебя, возможно, мы выберем в ближайшее время с помощью рандомайзера, твою кандидатуру, и обязательно вручим наш топовый подарок. Напоминаю, мы разыгрываем 5 пар беспроводных крутых наушников, которые будут радовать тебе уши нашим топовым эфиром. Ну а через считанные минуты мы с тобой подключимся и послушаем Алекса Уоррена, его трек «Ордены». Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, и, как пишет сайт Погода.бай, на большей части территории будут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске и Витебске днем 16-18 тепла, в Могилеве от 17 до 19 градусов, в Гродно и Гомеле сегодня передают 18-20 со знаком плюс, ну а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс.
0: Реклама.
3: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10.42, как раз-таки то, чего нам не хватает в эти прохладные дни, это солнечного бенгера «Stay» от британского романтика Калла Маскотта и харизматичной немецкой певицы Леони. И на Радиус FM сплошной драйв, и ведь трек — это потрясающая история о том, как важно ловить моменты абсолютного счастья рядом с правильным человеком. И Каллум, и Леони поют о том самом чувстве, когда вам настолько хорошо вдвоем, что хочется буквально поставить весь мир на паузу, остановить время и сказать: «Пожалуйста, не уходи, останься со мной еще хотя бы на минуту». И музыканты записывали эту песню дистанционно, общаясь по видеосвязи, но когда они наконец-то встретились на съемках клипа, то сразу поняли, что трек станет международным треком. Ну а раз уж Каллум Скотт и Леони так красиво поют о желании остановить время и продлить идеальный момент, лови крутой психологический совет в тему этого трека. И психологи утверждают, что в нашей сумасшедшей рабочей рутине мы часто упускаем моменты радости, из-за чего неделя катится коту под хвост. И чтобы это исправить, используйте метод ментального снимка. В момент, когда вы чувствуете себя по-настоящему хорошо, будь то глоток вкусного кофе, классный трек на Радиус FM в машине или приятный разговор с коллегой, зафиксируйте это. Буквально на 5 секунд остановитесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и мысленно скажите себе: «Мне сейчас хорошо, я запоминаю этот момент». Этот простой трюк помогает нашему мозгу перенести позитивные эмоции в долгосрочную память. А еще к этому всему подключим трек «Через считанные минуты» от Crash Adams, который участит твое сердцебиение благодаря треку New Heart. Не переключайся, оставайся на волне топовой музыки. Ты на Радиус FM.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Зачем из дома вышли?
9: Не тратьте время!
10: Зачем эти сложности?
11: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
1: Реклама.
12: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
12: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
12: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
12: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
12: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте Вилла.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 час на подходе, а значит, пришло время прямо сейчас раскрывать наши все музыкальные топовые секреты наружу, потому что среда в полном разгаре, и она будет у нас музыкальной, потому что на подходе 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди них Феликс Йен и Рэй Далтон, Call It Love. Why don't we call it love? Не менее пафосные Оффенбах и Норба Йен Мартин также на подходе. Ну а раньше всех в твоих динамиках Naked и Portugal The Man с треком Glide. Если кто-то из ближайших исполнителей тебе запал в душу, обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by, голосуй за понравившихся исполнителей.

0: нашем музыкальном тестировании. Проходи его от начала и до конца и выигрывай крутые подарки. Ну а мы стартуем в новый час. Тем временем Беларуси 11:00. О самых актуальных событиях к этому часу расскажет Рома Савосик.
1: Привет, расскажу о сотрудничестве Беларуси с Узбекистаном и про итоги саммита стран Большой Семерки.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь предлагает Узбекистану 3 практических вектора инвестиционной устойчивости. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. Среди них – индустриальное партнерство, интеллектуальные технологии, цифровая автономия производства, инвестиции в индустрию услуг и туризм.
3: Простая торговля уже не способна обеспечить устойчивость, о которой мы говорим. Будущее – за масштабной промышленной кооперацией и формирование сквозных производственных цепочек. Белорусская сторона готова инвестировать в совместные индустриальные проекты, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание современных рабочих мест. Это принципиально иной уровень доверия и экономической безопасности.
1: За минувшие сутки в милицию поступило 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Правоохранителями было зарегистрировано 49 новых преступлений. В МВД напоминают, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Сегодня завершается трехдневный саммит стран Большой Семерки. Главными темами встречи стали Украина и Ближний Восток. Именно они заняли центральное место в итоговом заявлении участников. В документе говорится о готовности ввести новые санкции против российской нефти и газа, а также об усилении поддержки Киева. Автоконцерн Volkswagen рискует окончательно прекратить свое существование. Об этом пишут в немецких СМИ. Компания провела внутренний опрос среди 9 руководителей фирмы. 6 топ-менеджеров считают, что Volkswagen вступил в терминальную стадию и его уже не спасти. Между тем, недавно стало известно, что только до конца этого года Volkswagen сократит 19 тысяч работников, а к 2030 году число уволенных достигнет 50 тысяч. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости, о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.31, это No Line на волнах Radius FM от короля ямайского дэнс-холла Шон Пола и трек «Абсолютная классика танцевальной музыки», и ведь трек No Lie, что в переводе означает «без лжи», это чистая ода женской привлекательности и магнетизма на танцполе. И Шон Пол поет о том, как парень теряет голову, когда видит девушку, танцующую с невероятной уверенностью и грацией. Строчка припева от Дуа Липы — это «чистая правда, я не вру, когда ты рядом, здесь становится по-настоящему жарко». Это как раз про ту самую дикую гипнотическую энергию, против которой просто невозможно устоять. И раз уж Шон Пол и Дуа Липа так зажигательно поют о том, что от классных танцев и бешеной энергетики вокруг становится по-настоящему жарко, ловив тему трека очень крутую и забавную новость, британские исследователи провели масштабный опрос среди посетителей фитнес-клубов и танцевальных студий, чтобы выяснить, какая музыка эффективнее всего заставляет людей выкладываться на максимум и сжигать больше калорий. Внимание! Первое место в рейтинге заняли именно дэнс-холл и реггетон. Ученые выяснили, что ломанный карибский ритм подсознательно заставляет наше сердце биться чаще, а мышцы работать продуктивнее. Поэтому побольше нам топовых треков, таких в ленту этой среды, чтобы она была максимально продуктивной. Через пару минут Альберт Брайт и его дикий трек Wild. В первозданном виде, конечно, послушаем этот топовый трек. Ну а прямо сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. В Минске и Витебске днем 16-18 градусов, в Могилеве от 17 до 19. В Гродно и Гомеле 18-20 тепла, в Бресте передают сегодня от 20 до 22 тепла.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Рекламная игра «Включаем лето». В три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейн,

0: и коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Мне что-то стрёмно отправлять резюме в компанию, где в график работы пишут с 9 до 5, но вакансия на должность выложена в 3 часа.
3: Скорее всего, тем, кто работает последний день.
1: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Популярный абсолютный трек, который закружит каждого в танце, от Avalon и Rockstone. И в переводе действительно он означает головокружение. И песня рассказывает о том самом безумном состоянии, когда ты встречаешь человека, и у тебя в хорошем смысле начинает уходить земля из-под ног. И вокалисты местные поют о ночных огнях, о чувстве свободного падения, когда комната начинает буквально крениться в сторону, а вы летите в эту эйфорию на максимальной скорости. Но я надеюсь, сегодня вот это головокружение будет происходить только от наших топовых артистов, а не от количества работ в эту среду. Ну и раз уж трек круто раскачивает пространство, самое время перенести общение в онлайн. Если ты хочешь первым узнать о таких крутых мировых новинках, заглядывай за кулисы нашего эфира и первым забирай топовые подарки. Прямо сейчас подписывайся на наши социальные сети Radius FM, залетай в Instagram, Telegram аккаунт, а также в наш TikTok. Просто вбивай в поиски Radius FM, ищи наш фирменный логотип, подписывайся и включай уведомления. Там у нас каждый день жаркие обсуждения, эксклюзивные новости, бэкстейджи, а также мы дарим крутые подарки. Ну а наш эфир не останавливается ни на секунду, мы продолжаем и до конца этого часа лови Марка Дэна и Джованни Ричи с треком «Let Me Die». А также послушаем Наталью Ленскую, которая подготовила для тебя много интересного в своей авторской программе «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
10: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Вика, и однажды она поняла, что у ее компании есть чат без нее. Случайно всплыло сообщение. Там обсуждали встречи, шутили, пересылали мемы, иногда говорили о тех, кто не в теме. Вика сделала вид, что ей все равно. Улыбнулась, перевела разговор, а вечером сидела с тяжелым чувством. Но почему так?
3: Не понимаю. Это же просто чат. Почему боль такая, будто изгнали из племени?
2: Потому что для мозга исключенность из группы – серьезный сигнал. Человеку важно чувствовать принадлежность. Это базовая психологическая потребность. Когда нас игнорируют или оставляют за кругом, включаются те же эмоциональные реакции, что при реальной потере. Боль, тревога, сомнения в себе. Особенно тяжело, когда исключение скрытое. Никто прямо не сказал «ты нам не нужна», но ощущение именно такое.
3: То есть формально ничего не произошло, а внутри – целая драма.
2: Именно. Дальше часто включаются опасные мысли. Со мной что-то не так, меня не любят. Но наличие отдельного чата не всегда означает заговор. Иногда люди создают группы по интересам, по делу, не думая о последствиях. Это может быть неприятно, но не обязательно про вашу ценность.
3: То есть чат без тебя еще не приговор личности?
2: Совершенно верно. Не додумывай больше фактов, чем есть. Не добавили в чат – это факт. Я никому не нужен – это уже вывод, и часто неверный. Замечай свои чувства без стыда. Обида и грусть в такой ситуации нормальны. Смотри на общую картину отношений. Зовут на встречи, поддерживают и хорошо. Один чат не описывает все. Но если ситуация повторяется и ранит, можно спокойно поговорить. Мне было неприятно узнать, что есть отдельный чат без меня.
3: Но ведь иногда проблема не в чате, а в той компании, где тебя держат на краю.
2: Да, каждому человеку важно быть там, где его присутствие не случайность. И иногда зрелость не ломиться в закрытую группу, а войти туда, где двери открывают сами.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Всех поздравляю, среда наступила. Это день уникальный, в народе его не зря зовут Маленькой пятницей. И психологически это самый комфортный день недели. Понедельничный шок уже давно позади, вторничный завал мы с тобой разобрали. А сегодня на календаре тот самый прекрасный переломный момент, когда выходные стали ближе, чем прошлые выходные. И полдень среды — это время, когда в офисах страны рождается робкая, но очень настойчивая мысль. А может, ну ее, эту работу, пойдем пообедаем, и ты будешь абсолютно прав. Тем более, к этому обеду мы добавим 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, среди которых у нас Эбон и его магнетический трек «Hello». Следом заряжаемся бешеной порцией позитива от Рехэба, Муфасы и Рэми «Believe». Ну и поймаем отлично качающий, безупречно ритмичный вайп от Халид Розиментал «All I Know». Включай свои динамики погромче в офисах, в автомобиле, в кафе, в наушниках. Этот плейлист делает твою среду идеальной. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. Тем временем Белар...

0: Русь и полдень, поздравляю! Ну и прямо сейчас Рома Савосик готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет!
1: Привет! Расскажу, что с очередями на границе и почему в Минске чахнут каштаны.
2: В радиусе новостей.
1: Премьер-министр Александр Турчин направился с визитом в Санкт-Петербург. До этого правительственная делегация находилась в Узбекистане. Премьер-министр выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума в Ташкенте. В программе визита также была встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Очереди из авто сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза. Так, например, въезда в Польшу ожидают 400 легковых и грузовых машин. А в очереди на проезд в Литву и Польшу находится 61 легковушка. Сопредельные стороны оформляют в сутки только треть авто от нормы. В Минске массово чахнут каштаны. Листья уже покрылись желтыми и бурыми пятнами, скрючились и засохли. Ученые назвали две основные причины – минирующая моль и краевой некроз. Увы, собственными силами помочь деревьям невозможно, а их лечение обойдется слишком дорого. Эксперты также отмечают, что порой дешевле и практичнее высадить новое дерево, чем спасать старое. Власти Швеции вводят депортацию мигрантов за плохое поведение. Именно такая формулировка содержится в правовом акте. Наказывать будут не только за связь с экстремистскими организациями или уголовные преступления, но даже за неуплату налогов. Фильм «Одиссея» побил рекорд по сборам, еще не выйдя в прокат. В Великобритании первые сутки предварительных продаж билетов принесли создателям картины $1 миллион. В США «Одиссея» также побила рекорды. Предварительные продажи билетов за 24 часа принесли 3,4 миллиона. Премьера нового фильма Кристофера Нолана запланирована на 17 июля. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
2: Радиус FM о погоде.
1: В Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. В Минске и Витебске днем +16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Гродно и Гомеле +18-20, в Бресте днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: 12 часов 33 минуты. Только что послушали абсолютный триумф танцевальной электроники. How deep is your love? Ну и насколько глубока твоя любовь? Очень интересная и даже немного обидная кулуарная история. Все мы знаем этот роскошный, глубокий, бархатный женский вокал, который и сделал песню культовой. Но мало кто знает, что этот голос принадлежит норвежской певице и автору песен Инне Вроллсен. Изначально она записала этот вокал просто как демо-версию в один дубль для трио, чтобы они понимали структуру песни. Чуть позже трек услышал Кельвин Харрис, пришел в полный восторг, добавил свой фирменный почерк и решил выпустить этот сингл. И не прогадал. И раз уж Кельвин Харрис так настойчиво интересуется припеве, насколько глубока и сильна может быть человеческая любовь, ловив тему названия трека, совершенно классную, трогательную и свежую новость, которая прямо сейчас доказывает: настоящее чувство способно преодолеть любые барьеры и расставания. И по всем мировым пабликам разлетается история одной возлюбленной пары из Австралии. Парень и девушка обожали вместе заниматься дайвингом, но во время очередного глубоководного погружения у самого дна океана они случайно попали в сильное подводное течение. Видимость упала до нуля, сорвался сильный трос, но парень не растерялся, он крепко схватил свою девушку за руку и буквально на ощупь, делясь с ней кислородом из одного баллона, смог поднять ее на поверхность и спасти. Позже в интервью они со смехом признавались: после того, как мы вместе выжили в глубине 30 метров, нам никакие бытовые ссоры уже точно не страшны. Ну а мы свою глубокую любовь к тебе и к отличной музыке доказываем каждую минуту на 100%. Через пару минут у нас Шаус и Кап, спорт с треком Only You, а также через 5 минут мы с тобой поиграем и выберем счастливчика, которому достанется набор ароматного чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Минске и Витебске сегодня днем 16-18 градусов, в Могилеве 17-19 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле от 18 до 20, ну а в Бресте сегодня 20-22 тепла.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Акуна-цитата.
1: Акуна-цитата на Радиус FM. 12 часов 41 минута. Прямо сейчас поиграем в нашу мультяшную любимую игру. И у нас на кону набор ароматного вкуснейшего чая Такамори. И чтобы его забрать, прямо сейчас заходи в группу Радиус FM в Телеграм. Напомню, не в аккаунт, а именно в группу. Подписывайся на нее и внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на наш звуковой вопрос. Из какого мультфильма мы в очередной раз вырезали легендарную фразу, по которой можно действительно понять, что же это за загаданный мультфильм. Прямо сейчас я его тебе включу.
2: Мисс Ползли, вы тут за старшую, пока я в отъезде.
3: Слушай.
2: Послушайте, чтобы тут поддерживать дисциплину, с ними надо быть тверже камня.
3: Я буду тверже камня.
2: Страшнее дракона.
3: Страшнее дракона, поняла.
2: И чтобы все, я подчеркиваю, все шло по графику строго день в день. Задача ясна?
3: Так точно, мистер Мун, сэр.
1: И мистер Мун, прекрасная мисс, прямо сейчас, из какого же это мультфильма прозвучала фраза? Вариант 1 – Зверопой, вариант 2 – Зверополис и вариант 3 – Гадкий я. Быстренько присылай свою правильную версию прямо сейчас в нашу студийную телеграм-группу. Через два топовых трека мы подводим итоги, называем имя победителя и правильный вариант ответа. Поэтому не упусти возможность забрать топовый подарок.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Акуна-цитата.
1: 12 часов 48 минут. Это Акуна-цитата на Радиус ФМ. Играем, и прямо сейчас подводим итоги и называем имя победителя, который правильно ответил на вопрос, из какого же мультфильма загадали сегодня фразу. Она звучала следующим образом.
2: Мисс Ползли, вы тут за старшую, пока я в отъезде.
3: Слушаюсь.
2: Послушайте, чтобы тут поддерживать дисциплину, с ними надо быть тверже камня.
1: Вот такая вот фраза у нас звучала, и правильный вариант ответа все-таки «Зверопой». И у нас есть сегодня победитель, его зовут Илья. Номер телефона заканчивается на цифры 1753. Илья, поздравляем, на набор чая Такамори твой, и для всех спешу напомнить, если тяжелый день позади, настает время для чая Такамори. Легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение, выбирай топовую музыку в эфире Радиус ФМ и до конца часа лови в своих динамиках KDDK и Алекс Альта с треком One and Two.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
4: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
5: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Куда собрались?
8: Вам заняться нечем.
9: Зачем эти трудности?
10: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
11: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, час дня среды и половина маленькой пятницы уже официально позади. Время, когда рабочий день начинает медленно, но верно скрываться в приятную вечернюю сторону. В общем, среда — это лучший повод для улыбки сегодня. Почему? Да вот потому, что сегодня тот завал, который казался бесконечным понедельник, мы уже с тобой разобрали. А до настоящих полноценных выходных осталось сделать буквально пару уверенных шагов, и мозг это прекрасно понимает и уже начинает потихоньку строить планы на пятничный вечер. И пока у нас пятница не наступила настоящая, мы будем ее делать музыкальной ближайшие полчаса, потому что 10 топовых треков у нас на готове, из которых Эйола с треком «Хамай» уже на низком старте. Так, послушаем Сирил и его «Stumbling In». Ну а раньше всех в нашем эфире Демиана Давида и его настоящий летний трек «Next Summer». Также залетай прямо сейчас на наш официальный сайт radiusfm.by. Там уже ждет новый, безумно залипательный интерактивный тест. Обещаю, это отличный способ переключить внимание, улыбнуться и залипнуть на пару минут вместо скучных рабочих таблиц. Приходи, тест, делись результатами. Ну а мы совсем скоро продолжим вместе с тобой наслаждаться топовыми исполнителями. А сейчас делаем паузу на короткий выпуск новостей. Беларуси 13 часов. Привет. Рома Савосик новости принес. Привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, кто чаще всего виноват в минских пожарах и почему в Индии заблокировали Телеграм.
0: В радиусе новостей.
2: Украинские БПЛА атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Как сообщает Ньюсбай, ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа атаковали автобус Гомель.

0: детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. На данный момент известно, что жертвой атаки стала женщина, сопровождавшая команду. Всего же ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Виновниками пожара в Минске чаще всего становятся сами жители столицы. Об этом рассказал представитель МЧС Максим Яковлев. Он подчеркнул, тенденция по пожарам в городе остается прежней. Большая их часть, примерно 60%, происходит в жилом фонде. Основными причинами пожаров остаются нарушения правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, подчеркнул эксперт. Израиль нанес новые удары по Ливану. Инцидент произошел на юге страны. Для атак использовалась авиация и беспилотники. Помимо того, сообщается о полетах израильских беспилотников на малой высоте над Бейрутом и его пригородами. Напомню, США и Иран на текущей неделе должны подписать меморандум, в котором предусмотрено завершение боевых действий, в том числе в Ливане. В Индии временно заблокировали мессенджер Telegram. Пойти на такие радикальные меры Нью-Дели пришлось из-за громкого скандала с масштабной утечкой секретных данных. Как выяснилось, в сеть досрочно утекли правильные ответы на главный квалификационный экзамен для будущих медиков. В итоге результаты майских тестов аннулировали по всей стране. Минская «Динамо» может возглавить тренер из НХЛ. Мы уже на протяжении 2 недель ведем переговоры со всеми предполагаемыми кандидатами на должность главного тренера. У нас есть объективно один тренер, на котором делаем акцент. Он как раз недавно закончил розыгрыш Кубка Стэнли, рассказал сенатор Дмитрий Басков. Однако конкретного имени он называть не стал. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем 20-22 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: часов 33 минуты. Только что с тобой послушали Кэти Перри и ее топовый сингл, который называется «Chained to the Rhythm». И на самом деле песня переводится как «Прикованная к ритму». Это, пожалуй, одна из самых глубоких и хитрых песен в карьере Кэти Перри. Не первый взгляд, это веселый, легкий клубный трек, под который хочется просто беззаботно танцевать. Но если вслушаться в текст, это мощная и очень тонкая ирония над современным обществом. Кэти поет о том, что мы все застряли в своих уютных пузырях, надели розовые очки и смотрим на мир исключительно через экраны наших смартфонов. Поэтому иногда очень хорошо срабатывает совет, что нужно вылезти из наших телефонов, взглянуть на мир вокруг, и улыбка появится на лице сама собой. Раз уж Кэти Перри предлагает нам ненадолго вынырнуть из своего привычного пузыря, включить критическое мышление и проверить, насколько хорошо работают наши мысли, у меня есть идеальное предложение для этой среды. Прямо сейчас откладывай в сторону скучная рабочая задача. Заходи на сайт radiusfm.by, где тебя ждет музыкальное тестирование. Это отличный, легкий и залипательный способ проверить свою эрудицию, выбрать те треки, которые тебе по душе, поставить лайки или как раз-таки дизлайки тем трекам, которые тебе не нравятся, и в ближайшее время твоих топовых исполнителей будет в нашем эфире как можно больше. Через пару минут продолжим с тобой, а пока узнаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем 22-24 со знаком «плюс», в Бресте ночью 8-10, днем от 23 до 25 тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью передают от 10 до 12 градусов, днем 21-23 со знаком «плюс». Ну а в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21.
1: Реклама.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки. Минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
1: Реклама.
5: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
6: Итак, сегодня в шоу с толком главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорсполкома Ирина Иконостасова и Елена Кириллова, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный внештатный детский гинеколог Минздрава, расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье подростков, что такое центр дружественного отношения к подросткам и к чему ведет анорексия и ожирение в подростковом возрасте в дальнейшем для здоровья подростка.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус FM.
1: 13:41. Экватор среды позади. Прямо сейчас самое время встряхнуться, поймать мощный тонус и начать готовить свое тело к идеальной форме. Тем более у нас на кону абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать этот спортивный приз, прямо сейчас давай проверим, насколько хорошо ты знаешь базовое правило эффективных тренировок. Внимание, вопрос следующий. Все, кто хоть раз занимался фитнесом, знают, как важна правильная техника. И как в тренажерном зале называется классическое базовое упражнение со штангой или гантелями, которое максимально эффективно нагружает мышцы задней поверхности бедра, ягодицы и разгибатели спины, и при котором колени остаются практически прямыми, а наклон идет за счет отведения таза назад. Вариант номер один – французский жим. Вариант два – румынская тяга. Вариант три – болгарские выпады. Включай прямо сейчас свою спортивную эрудицию и пиши правильный вариант ответа в нашей группе в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Подписывайся. Внизу ищи значок сообщения, по которому присылай правильные варианты ответа. Через два топовых трека подведем итоги и назовем имя победителя, которому вручим абонемент на месяц занятий в «Адреналине».
0: Gift Time на «Радиус FM».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: 13:47, подводим итоги игры Gift Time. Напомню, мы проверяли твою спортивную эрудицию и спрашивали, какое классическое базовое упражнение на практически прямых ногах максимально эффективно прорабатывает заднюю поверхность бедра и спину. Знатоки правильной техники ответили без колебаний. Правильный вариант ответа под номером 2 – это румынская тяга. Отличное упражнение для мощного рельефа. И быстрее всех этот правильный ответ в комментариях нашей телеграм-группы оставил наш прекрасный слушатель, пользователь Тимоха, такой ник, и номер телефона заканчивается на цифры 4280. Поэтому, Тимоха, мы тебя поздравляем. Ну а для всех, кто тоже хочет прокачать свое тело и поймать мощный заряд бодрости, напомню, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг, тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действует выгодное условие. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Итоги подвели, абонемент разыгран, и этот эфирный час на Радиус FM плавно подходит к своему финалу. У микрофона был Кирилл Громов. Спасибо тебе за эту крутую, мощную, динамичную середину недели. В следующий час будешь врываться в компанию Лёши Якимовича. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Мороженое пломбир 28 копеек. Рубль 85 за 70 грамм. Стиральный порошок Тайт Автомат 9,59 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону
8: 7300.
0: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72-Б.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
12: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 17 июня. И, ну вот, по правде говоря, среда — это, знаешь, такой самый хороший рубеж. Вот самый сложный этот понедельнично-вторничный завал мы уже разгребли. Экватор недели пройден. Ну и там до выходных уже в целом и рукой подать. Так что самое время немного сбавить темп, выдохнуть и просто дальше двигаться уже в свое удовольствие. Ну и, в общем, чтобы эта вторая половина недели пролетела еще быстрее, я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек под названием «I Adore You» от Arash. Также прозвучит у нас Сэм Смит с треком «Unholy». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Крэш Адам с треком «New Head». Ну что ж, расслабляйся, ближайшие полчаса у тебя будет самая топовая музыка, поэтому давай, делай громкость на максимум и просто снова же отдыхай. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14.02, привет! Ну а прямо сейчас мы узнаем о самых актуальных событиях к этому часу.
0: В радиусе новостей.
2: Добрый день, в студии Наталья Еленская, о главном к этому часу. Появились подробности об автобусе с гомельской детской футбольной командой, атакованном ВСУ в Брянской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик.

0: Жик. В автобусе было 44 пассажира, из них 28 детей. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Ранены 7 человек, один ребенок в тяжелом состоянии. В МИД Беларуси выясняют подробности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми. Он квалифицирован как теракт. К другим новостям. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко. Основная тема – ситуация в сельском хозяйстве. Строительство профилакториев идет с опережением, в планах 111 объектов. Общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%, а цель по урожаю зерна – 3 миллиона тонн. Также отмечена положительная динамика в промышленности и экспорте. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным. На него приедут все 14 регионов Узбекистана. Об этом заявил посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников. Мероприятие станет частью визита президента Шавката Мирзиёева в Беларусь. За первые 5 месяцев года товарооборот между странами вырос на 32%, и в этом году планируют преодолеть планку в $1 миллиард. США предлагают платный VIP-пропуск через Ормузский пролив. Вашингтон хочет убедить владельцев танкеров снова использовать этот маршрут на фоне переговоров с Ираном, пишет «Политика». Один из вариантов – сопровождение судов американскими кораблями за отдельную плату, но стоимость не называют. Ранее Трамп заявлял, что пролив частично открыт и полностью заработает в пятницу. Более 70% жителей Литвы негативно оценивают действия правительства в борьбе с высокими ценами на топливо, показал опрос. Только 20% респондентов поддержали власти. Хуже всего меры оценили рабочие, фермеры, менеджеры и бизнесмены. Рост цен связан с обострением на Ближнем Востоке, а в Литве накануне истек срок льготного акциза на дизель, и цены пошли вверх. Сегодня на торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США стоит 2,77, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4 рубля 9 копеек. Коммерческая информация и предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
6: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, а в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Инна с треком «Флэшбэкс» на Радиус FM. Ну, это, можно сказать, классический гимн тому, как мы обожаем гонять воспоминания по одному и тому же кругу. Ну, вот знаешь, это состояние, когда лежишь вот там где-то в 3 часа ночи, да, вместо того, чтобы спать, мысленно доказываешь свою правоту в споре, который был, ну, пару лет назад. И вот, говоря про тему вот бега по кругу, в Китае это официально узаконили. О чем я? В общем, в Китае запустили круизы, как их называют в простонародье, в никуда. То есть лайнер там выходит из Шанхая, 2 дня плавает в открытом море и возвращается обратно. Все, никаких экскурсий, там каких-то новых городов. Люди просто едят, смотрят стендап и просто втыкают в горизонт. Ну, на самом деле, вот это гениально, потому что, ну, зачем притворяться, что тебе дико интересна архитектура династии Мин, если ты просто хочешь легально доползти до шведского стола и чтобы тебя никто не трогал и ни в чем не упрекал. Так что, если тебе сегодня кажется, что твоя жизнь это, ну, так сказать, бег по кругу без видимой цели, то просто расслабься. Ты, можно сказать, в элитном круизе, так что кайфуй от момента, ну, а я подкину тебе классной музыки. И тем более погода в Минске прям шепчет, что пора на прогулку. Ну, а что у нас по года уже завтра будет, прямо сейчас и узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8, 10, выше нуля, а днем 23, 25 со знаком плюс. В Минске ночью 9, 11 тепла, а днем 20, 22, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12. А днем плюс 21, плюс 23 в Витебске и Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система.

0: Ну, это трек для тех, кто в воскресенье вечером обещает себе, мол, все, с понедельника точно новая жизнь, новая религия и никакого фастфуда. Трек New Religion, это он вот как раз про это, про дикое желание обнулиться, когда тебя накрывает волной вдохновения. Вот знакомо, да? Ты реально веришь, что станешь абсолютно другим человеком. Ну, жаль только, что этот внутренний монах обычно уходит уже где-то к обеду понедельника, когда на работе прилетает первоправка от начальства. Но в любом случае ты все делаешь правильно, двигаешься в своем темпе, и у тебя это отлично получается, я в этом уверен на все 100. Так что не нужно ждать особого понедельника или там нового тренда, чтобы почувствовать себя круто. Ты в порядке прямо здесь и сейчас. Главное, не останавливайся. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен».
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
1: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модно.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В мире IT есть слово, от которого у разработчиков пробегает дрожь по спине. Это Legacy код. Ну, дословно, код, полученный в наследство. Давай сегодня разберемся, что же с ним не так и почему его все боятся.
0: Технодзен.
2: Если кратенько объяснять, то, по сути, Legacy Code — это старые части программы, которые были написаны много лет назад. Они работают криво, никто уже не помнит, как они устроены, но если убрать хотя бы одну строчку, все приложение рухнет. Обычно разработчики программ боятся трогать такие штуки. Legacy Code очень бережно хранят и настраивают все новые функции поверх такого устаревшего фундамента. Ведь если рухнет он, то обязательно обвалится и все остальное. И знаешь, раз уж мы последнее время стали любителями сочетать технологии и философию, я тут обратил внимание, что Legacy Code вполне себе применим к нашей обычной жизни. По сути, таким словом можно обозвать наши старые детские обиды, привычные защитные реакции, давно не актуальные убеждения, которые мы получили в наследство от родителей или прошлого опыта.
0: Оценка Технодзена.
2: Думаю, иногда стоит пересмотреть такие штуки и, возможно, даже от некоторых из них избавиться. Ведь жизнь наша, как и технологический прогресс, никогда не стоит на месте.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас 17 июня, среда, экватор рабочей недели. И в этот день во всем мире отмечают, ну, такой забавный творческий праздник. И это день приманивания муз. Музы в целом такие дамы капризные, на обычный чай с печеньками их не выманишь. Зато вот на хороший звук они слетаются моментально. Поэтому я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну а чтобы слушать было еще интереснее, давай поближе познакомимся с первыми тремя треками. Трек «Shut Up and Dance». Фишка этого трека в том, что это энергичный дэнс-поп с дерзким вокалом, который буквально заставляет отключить мозг и начать себя двигаться. Идем дальше. Тейт Макрей с треком «Greedy». В чем фишка этого трека? Это огненный и максимально уверенный в себе поп-хит с плотным R&B. Битом, под который хочется расправить просто плечи и идти вперед. Ну и самым первым в твоей динамике залетит дуэт Джованни Ричи и Марк Дэн с треком «Let Me Die». Когда советуют слушать этот трек? Во время вечерней поездки, ну или когда хочется побыть наедине со своими мыслями? Ну что ж, теперь можно уже немного выдохнуть, среда идет своим чередом, спешить вообще некуда, так что давай делай небольшую паузу, откинься на спинку кресла, сделай там глоток любимого напитка и просто расслабляйся ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.01, привет! Ну и прямо сейчас узнаем о самых актуальных событиях к этому часу.
0: В радиусе новостей.
2: Добрый день, в студии Наталья Еленская, о главном к этому часу. Сегодня в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака беспилотником по автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. В автобусе, который ехал из Гомеля в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. По предварительным данным, погибла женщина, 7 человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, удар квалифицирован как теракт, заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
2: Следственный комитет Беларуси также возбудил уголовное дело по факту удара дрона ВСУ по белорусскому автобусу и находится в контакте с российскими следователями. А между тем, пострадавшим при атаке дрона оказывают всю необходимую помощь, сообщили в Минздраве России. Госпитализированы 7 человек, состояние одного ребенка тяжелое. Из Беларуси в Брянскую область выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ МЧС. Минспорта Беларуси сообщает информацию.

0: Информация по происшествию тщательно уточняется и проверяется. Ситуация взята на особый контроль. К другим новостям. Международная обстановка накалилась до предела, а выстроенная десятилетиями архитектура безопасности развалилась. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на открытии выставки «Национальная безопасность Беларусь-2026» в Минске. Проведение форума он связал с появлением новых и постоянно меняющихся угроз. Вольфович подчеркнул, что эффективное противодействие вызовам требует совершенствования системы безопасности и конструктивного диалога. В Минске установили личности двух подростков, которые катались на электросамокатах по проспекту. Их нашли с помощью камер видеонаблюдения. Это парни 13 и 15 лет. К ответственности их привлечь нельзя из-за возраста, поэтому материалы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Отвечать будут родители. По правилам, движение на электросамокатах по проезжей части запрещено, а детям до 14 лет даже на тротуарах и велодорожках без сопровождения взрослых. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, а в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Not About Us. На самом деле хороший трек о том, как важно вовремя сказать себе: ну нет, это точно не про нас. Вот знаешь, когда ты упорно пытаешься склеить то, что изначально уже, увы, но обречено на провал. Ну и говоря про провалы, в общем, в Париже на аукционе пытались продать женскую сумочку из настоящей кожи тираннозавра, которую ученые вырастили где-то там в лаборатории. Организаторы реально верили в успех и выкатили ценник, внимание, в 500 000 евро. И знаешь что? Полнейший игнор, и лот по итогу никто не купил. Я на самом деле людей понимаю. Отдать много денег за аксессуар, который выглядит так, ну как будто он сейчас съест твой паспорт и заодно ключи от квартиры, ну и еще на десерт он все твои деньги в кошельке съест. Ну на самом деле такое себе удовольствие. Так что, если у тебя сегодня что-то идет не по плану или сорвалась какая-то сделка, вообще не парься. Главное, ты не пытаешься продать миру кусок доисторической рептилии. Ты совсем справишься, а день будет отличным. Ну а мы продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8, 10, выше нуля, а днем 23, 25, тепла. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем 20, 22, выше нуля. В Гомеле ночью 10, 12, со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске и Могилеве ночью 11, 13, выше нуля, а днем 19, 21, со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Чего так напрягаемся?
8: Зачем тратить столько времени?
9: Зачем куда-то ехать?
10: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама.
11: Нет радиоприемника?
12: Не оплатил подписку?
13: Хочется чего-то нового?
14: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
15: Алиса, включи Радиус FM.
16: Включаю.
14: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Слышишь этот космический вайп? Это были Mind Enterprise с треком Galaxy. Музыка, под которую, ну, даже обычная поездка в минском автобусе ощущается как стыковка какого-то космического корабля. И знаешь что? Если ты сейчас поймал себя на мысли, что последние, ну, где-то 3 минуты просто залипал в одну точку и улетел куда-то в свои чертоги разума, вообще не вздумай себя винить. Ученые доказали, что мы проводим до 50% времени в режиме витания в облаках. И это не лень. Именно в моменты этого зависания мозг перезагружается и выдает самые гениальные идеи. Так что если твой начальник или там кто-то из домашних скажет, что ты опять тормозишь, ответь, что ты занят, так сказать, стратегическим планированием на уровне космоса. В общем, ты все делаешь правильно. Мечтай, перезагружайся. Ну а я подкину тебе отличной музыки для твоего личного космоса. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 08
6: от 6,99. Чистящее средство для кухни Азелит Про. 9,59 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицины.бай или по телефону 7300.
7: Трицины.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM. Горячие треки». «Радиус FM. Топовая музыка». Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello! Ну что ж, на связи все так же еще Леша Якимович. У нас все та же среда и все тоже 17 июня. И вот знаешь, вот именно в среду наступает тот момент, когда вот ты сидишь, смотришь на весь список своих рабочих задач и понимаешь, что ну все, батарейка окончательно уже села. Мозг просто отказывается воспринимать информацию, а впереди еще при этом половина недели уж точно. И в общем-то, чтобы спасти твою продуктивность и вернуть к жизни тебя, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы, без пауз и без лишних разговоров. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin. Также прозвучит у нас Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean. Ну и самым первым заценим дуэт Katy DK и Alex Salto с треком One and Two. Смотри, что я тебе прямо сейчас предлагаю. Забить на все эти бесконечные рабочие чаты на ближайшие 30 минут уж точно. Делай просто звук погромче и расслабляйся. Но перед этим мы быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01. Привет! О самых актуальных событиях мы узнаем с тобой прямо сейчас.
0: В радиусе новостей.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Еленская о главном к этому часу. Сегодня в Брянской области под обстрел украинского дрона попал автобус детской футбольной команды из Речицы. Юные спортсмены с тренерами и родителями ехали на отдых в Геленджик. В результате атаки беспилотника погибла женщина, гражданка Беларуси, жена одного из тренеров. Известно также о 7 пострадавших, 5 из них дети. Состояние двоих ребят тяжелое, одного из них сейчас оперируют. Из Гомеля в Брянск выехали 3 реанимобъектов и смежные регионы. К другим новостям. На саммите «Большой семерки» во Франции Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского. Украинского лидера пригласил на встречу Макрон, который надеялся, что успех переговоров США с Ираном поможет наладить диалог между Москвой и Киевом. Однако подчеркнуто холодные отношения Трампа заметили все, а Макрон сразу исчерпал свои дипломатические возможности. Парламент Финляндии одобрил отмену почти 40-летнего запрета на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Законопроект поддержали 125 депутатов, 61 выступил против. Теперь ввоз ядерных боеприпасов станет возможен в исключительных случаях, связанных с обороной страны и обязательствами Финляндии как члена НАТО. В Кремле назвали этот шаг актом концентрированной конфронтации и пообещали принять ответные меры. На трассе М8 в Витебском районе инспекторы ДПС встретили медведя. Зверь перебежал дорогу прямо во время патрулирования. В ГАИ призвали водителей проявлять особую бдительность у лесных массивов, особенно утром и вечером, когда медведи наиболее активны. Снижайте скорость возле лесов и знаков «Дикие животные». А если зверь вышел на дорогу, остановитесь и дождитесь, пока он уйдет. Сигналить и пытаться объехать или прогнать зверя не стоит. Реакция его непредсказуема. О курсах и валют у нас Банка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4 рубля 9 копеек. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыграем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классно!

0: команда и карьерный взлет.
1: Сыну велик, а в доме новая крыша.
2: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
3: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: В этом треке нас уверяют, что все хорошее обязательно, но случится. Ну что ж, верим, ждем. И вообще, мы, знаешь, вечно усложняем жизнь, ищем какие-то сверхтехнологичные решения. А все, ну, гениальное, как говорится, просто, причем максимально просто. И вот тебе свежий пример. В общем, в Лондоне инженеры годами тратили миллионы фунтов, чтобы спасти метро от постоянных потопов. И знаешь, кто в итоге все пришел? Обычные бобры. В общем, животные просто пришли в местный парк. За пару месяцев навели там суету. Построили плотины из веток и грязи и полностью остановили воду. Ну, то есть, понимаешь уровень, да? Дипломированные специалисты с грантами смотрят просто, как чуваки с хвостами-лопатами делают их работу, причем за бесплатную кору. Просто, ну, мне кажется, нашим коммунальщикам пора нанимать этих ребят на полставки к себе. И, в общем, если у тебя сегодня на работе что-то не клеится или задачи кажутся, ну, слишком сложными, вообще не парься, а. Если даже грызуны без высшего образования двигают прогресс, то ты со своими талантами точно со всем разберешься. Главное, не суетись. Ну и тем более, сегодня погодка не факт, что шепчет, но вот что будет завтра, нужно узнать прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном будет без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8-10, выше нуля, днем 23-25 тепла. В Минске ночью от 9 до 11 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, выше нуля, а днем плюс 19 плюс 21.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

этому лету с Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM.

0: «Хочу уйти туда, где тихо и спокойно». Поют нам красиво Airbooks в треке «Graceland». Ну, слушай, на самом деле прекрасно я понимаю их желание залезть под одеяло и проспать там, знаешь, ну часиков так 12. Но вот здесь ученые в своем исследовании недавнем обломали всю эту романтику. Оказывается, сон больше 9 часов увеличивает риск сыграть в ящик на целых 34%. Прикинь, даже, ну вот, просто полежать подольше, теперь это такой смертельный аттракцион. И в этот момент организм такой: «О, хозяин расслабился, ну все, тушите свет». В общем, не пересыпай, держи баланс и давай с тобой взбодримся, тем более уже в 17 часу мы с тобой продолжим наше общение. Уже в автодрайве доедем до дома вместе и с правильным настроением. Ну а прямо сейчас залетай на наш сайт radiusfm.by, на наше музыкальное тестирование. Мы там разыгрываем 5 пар крутых беспроводных наушников. Схема простая. Снова же, заходишь на сайт, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и ты автоматически уже в игре. Ну а победителя мы выберем уже скоро, абсолютно рандомным способом. Самое главное — просто пройти наш музыкальный тест до конца. Ну что, действуй, пусть тебе повезет. Ну а мы с тобой уже встретимся в 17 часу. Не отключайся.
1: Реклама. Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Привет-привет! Ну что ж, в эфире у нас Автодрайв на Радиус ФМ, и у микрофона твой проводник в этот спокойный, размеренный вечер, а именно Леша Якимович. У нас среда, экватор недели, и ты уже знатно устал, я верю, но увольняться уже поздно, увы, пятница все-таки близко, так что просто выдыхай, расслабляйся. Ну, начальник тебя сегодня уже, скорее всего, не достанет и не скажет сделать еще, ну, вот эту вот одну табличку в Excel. Ну, или на крайний случай, просто сделай вид, что у тебя не ловит интернет. Работает. Ну и давай быстренько пробежимся по нашей программе на ближайшие полчаса. Во-первых, в рубрике «Что, где, куда» найдем лучший антистресс. Постреляем из пистолета по коврам в студии Туфткрафт и даже расскажу, как можно сделать самому ковер с фирменным дизайном. Во-вторых, в «Тачке Тайм» посмеемся над компанией Renault. Они сделали заводскую корзинку для багета прямо в салон. Ну, а что, теперь будет куда положить твой батон? Ну что ж, прямо сейчас давай узнаем, что там вообще в мире происходит уже к концу рабочего дня. В Беларуси 17:01. Ну и самое время свежих новостей на Радиус ФМ. Слушаем.
0: В Радиусе новостей.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Еленская. О главном к этому часу. Стали известны детали организации поездки группы детей из Гомельской области в Геленджик. В автобусе, который сегодня попал под удар беспилотника в Брянской области, находились 28 юных футболистов из Реческой спортивной школы и 13 детей из частной танцевальной студии. Всего в автобусе было 43 человека. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Пострадали 8 человек, из них 6 детей. Один в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела в Беларуси и России. В Брянск из Минска направлены 11 врачей, анестезиологи, реаниматологи, детские хирурги и специалисты по огнестрельной травме. Если будет принято решение о транспортировке, готовь вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всю информацию координирует лично министр здравоохранения Беларуси. Другим новостям. Александр Лукашенко этим утром заслушал доклад губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко о развитии региона. Говорили о промышленности, сельском хозяйстве и кадрах. Особое внимание Могилев-Химволокну и Белшине. На первом прорабатывают проекты, на втором решают проблемы со сбытом через снижение себестоимости. Также обсуждалось восстановление агросервиса в Шклове, где осенью проведут республиканское совещание с участием президента и перспективы укрупнения Дрибинского района. С 1 июля в Беларуси банки начнут анализировать цифровой отпечаток устройств клиентов и требовать доступ к геолокации при входе в интернет-банкинг. Это делают для защиты от мошенников. Нужно будет один раз нажать «Разрешить» и все. Если отказаться, доступ к приложению закроют, но картами по-прежнему можно будет платить и снимать деньги в банкоматах. В Нацбанке подчеркнули, данные о том, что за границей карты не будут работать, это фейк. Коммерческая информация о предложении от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до -50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь

0: за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей радио. Радиус ФМ, далее в эфире «Автодрайв».
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my. My love, I take one look at you, you're taking me

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: «Автодрайв» на Радиус FM потихоньку разгоняется. И у нас сейчас рубрика «Тачки тайм», и мы продолжаем разгружать твой мозг после этого рабочего дня. И вот у меня к тебе вопрос. Ты же 100% возил хлеб в машине. Вот куда ты его суешь? Там на пассажирское сиденье или в багажник закидываешь? Ну, пока ты сам себе отвечаешь на этот вопрос, я расскажу тебе одну новость. Короче, французы из Renault решили, что они взялись за главную мировую проблему. В свою новую электрическую малютку Renault 5 они добавили, внимание, официальный заводской держатель для багета. Это не какая-то там пластиковая ерунда, нет. Это реальная корзинка из лозы, которую вручную плетет французская мастерица. И стоит эта вещь, внимание, 120 евро. То есть мы отдаем 120 евро за плетеное лукошко, чтобы твой хлеб не пылился на полу и не ломался при резком торможении. Ну, серьезно, да? Ну, это ж главная боль, наверное, в среду вечером, да? Вот как довести багет целым, а не как выжить до зарплаты. Но, если без шуток, то весь интернет уже плачет со смеху, и я лично жду, когда наш Белджи выдаст симметричный ответ. Вот новенький Джили со встроенной мультиваркой для драников и специальным подстаканником под сметану. Вот это я понимаю, адаптация под рынок. Ну, а пока мы притормозим на музыкальную паузу немножко, но далеко от приемников не уползай, потому что сразу после трека у нас будет Леша Навигатор в рубрике «Что, где, куда», и я сдам координаты одного классного места, куда стоит сходить уже на этих выходных. Так что ты на Радиус FM не переключайся.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Слушай, вот если ты на работе устал так, что хочется, ну, кого-нибудь пристрелить, то спокойно, у меня есть легальный, безопасный и дико залипательный способ выпустить пар. Прямо сейчас в рубрике «Что, где, куда» мы отправляемся на Октябрьскую в арт-студию «Тафкрафт». Там ты можешь своими руками сделать настоящий ковер. И нет, это не то унылое вязание спицами с бабушкой. Тебе в руки дают реальный тафтинговый пистолет. Он там жужжит, вибрирует и буквально вбивает плотную шерстяную пряжу в натянутый холст. Ощущение, ну честно, будто ты стреляешь из автомата, только вместо гильзы летят разноцветные нитки. Рисунок там выбираешь сам. Хоть любимый мем с грустным котиком, хоть логотип какого-то любимого бренда. Ну можешь хоть огромный ковер в виде яичницы на всю комнату. Сделать. 3 часа такой терапии, и весь рабочий стресс улетает напрочь за 1 секунду. И вот уходишь со студии со своим личным шедевром и еще абсолютно чистой головой. Ну, я считаю, это идеальный план на вечер. Ну, а ты там тоже далеко не убегай. Ровно в 5:30 я вернусь уже с мощным анонсом. Расскажу, какой нереально крутой подарок недели ждет лично тебя в нашем интерактиве и какие еще сюрпризы я приготовил для тебя на эти 5 часа. Ну, а пока лови самые топовые треки на Радиус FM и никуда не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное Старый Менск 82,5% жирности 2,59 за 160 грамм. Тунец филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Слушай, ну, среда это ж вот, ну, согласись, реально такой самый коварный день недели. Вот, и я сегодня проснулся и понял, что среда это вот не рыба и не мясо. Вот, ужас понедельника, уже позади. Ну, вот до свободы пятницы еще ползти и ползти, и ты вот зависаешь где-то посерединке. Сил работать уже нет, а отдыхать, ну, как-то еще и рановато. И вот ты просто существуешь, вот просто существуешь. И знаешь что? Мою теорию официально подтвердили. Короче, оказывается, британские ученые, ну, да, кто еще. Они провели исследование и выяснили, что именно в среду мозг работающего человека официально сдается и переходит в режим энергосбережения. Вот ты просто сидишь, смотришь монитор и думаешь, за что мне все это? Но расслабься, я здесь как раз для того, чтобы вытащить тебя из этого сонного болота. И в ближайшие полчаса мы устраиваем наш настоящий кибертурнир и запускаем наш фирменный интерактив Кибертрек. На кону сегодня дико удобная и дико классная беспроводная колонка от Radius FM, так что держи телефон поближе и совсем скоро я расскажу, как ее забрать. Ну а пока наш ИИ-помощник прогревает свои процессоры, перед стартом давай разомнем наши ушки. И в ближайшие 10 минут лови чистейший кайф от королевы Билли Айлиш с ее легендарным хитом «Bad Guy». Также послушаем с тобой David Guetta и One Republic с треком «I Don't Wanna Wait».

0: Ну и самым первым мы с тобой послушаем трек Glide от Naked и Portugal The Man. Это вот идеальный момент, чтобы покачать головой, пока стоишь в пробке. Так, ну что ж, с ребятами мы познакомились, но давай и про прогноз погоды тоже не забывать.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8-10 выше нуля, а днем 23-25 со знаком плюс. В Минске ночью от 9 до 11 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Витебске и Могилеве ночью 11-13 тепла, а днем 19-21 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через «Ерип» или у распространителей.
4: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на «Хавейл.бай» или по номеру 7905.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
8: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство «Сиф» за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
10: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
7: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Radius FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Ну что ж, давай разомнем наши извилины и заберем при этом крутой подгон. Мы официально запускаем наш интерактив «Кибертрек». И играть мы будем с тобой не одни, со мной мой виртуальный помощник и Игорь. Чувак, он сам по себе невероятно такой харизматичный, умный и соображает в целом быстрее любого процессора. Ну и в целом даже с чувством юмора у него тоже все в порядке. Ну, правда, иногда он шутит, конечно, очень не очень, но мы работаем над его прошивкой. Так вот, и Игорь сегодня знатно попотел в нейросетях и сгенерировал нам картинку. На ней изображен известный артист, а вокруг него много странных деталей и действий. И все это дело жирно намекает на один конкретный хит из эфира Радиус FM. Твой план действий на ближайшие пару минут. Смотри, прямо сейчас хватай телефон, открывай Телеграм и залетай на наш канал Радиус FM. Находи свежий пост от И. Игоря, врубай на полную свою логику и пиши в комментариях, какую песню мы там зашифровали. И, внимание, обязательно оставь там же свой номер телефона. Ну, без него, увы, магии не случится. И правила игры, ну, проще некуда. Сейчас мы слушаем буквально два топовых трека. За это время ты успеешь все отгадать и написать правильный ответ. Затем я беру рандомайзер, выбираю одного везунчика, и мы уже с ним общаемся в прямом эфире. Если это будешь ты, то просто подними трубку и подтверди свою догадку в прямом эфире, и все. Новенькая беспроводная портативная колонка улетает к тебе в карман. Так что давай телефон в руки и погнали в Телеграм. Ну а пока ты думаешь, лови два топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наше

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Ну что ж, время выходить на финишную прямую нашей битвы. Шоу «Автодрайв» в эфире. У микрофона Леша Якимович, и мы подводим итоги игры «Кибертрек». Вот слушай, в нашем телеграм-канале сейчас творится просто какой-то лютый замес. Вариантов накидали столько, что у меня, ну честно, даже глаза разбегаются. Да, и наш тоже и Игорь, ну я не знаю, под какими он виртуальными делами был, когда генерировал эту картинку, но... Здесь просто так не разобраться. И у нас рандомайзер сделал свой выбор человека, который смог все же разобраться. И у нас в студии Наталья. Наташ, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Привет, привет. Как твои дела вообще? Рассказывай.
3: Отлично. Вот едем с молодым человеком из магазина. Слушаем ваше радио. Вы задаете вопрос. Я захожу в Телеграм, пишу ответ. И вот мы... с вами беседуем.
2: Ну вот, видите, как вам повезло. Итак, Наташ, смотри. У нас расклад следующий. Прямо сейчас разомнем твои извилины. Так сказать, победим этого и Игоря и докажем ему, что восстание машин будет, ну, честно говоря, очень не скоро. Ну, как минимум, точно не сегодня. Правила простые. Наш Игорь взял супер популярный хит из эфира Радиус FM, пропустил его через свои там фильтры иишные и полностью перевел все слова на какие-то роботизированные синонимы. Твоя задача — внимательно послушать этот, ну, так сказать, кибершедевр и угадать оригинал трека. Если справилась, то наша портативная беспроводная колонка твоя. Ну что, все понятно?
3: Ну, давай попробуем.
2: Так, ну давай попробуем. Итак, тун-турун-турун, запускаем.
4: Загружаю трек.

0: Ну что, есть вариант, Наташ?
1: Как же тяжело.
0: Тяжело, да? Ну смотри, ты пока что подумай. Если не будет вариантов, мы с тобой послушаем еще раз, и потом я тебе дам одну подсказку. Может, так будет проще.
1: Хорошо.
0: Так, ну что, еще раз слушаем?
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо, давай.

0: Так, ну что, есть у тебя какие варианты?
1: Слушай, даже в голову ничего не приходит.
0: Вообще.
1: А какая подсказка?
0: Уже подсказка уверена, но она будет только одна. Больше подсказок не будет.
1: Ну, давай, да.
0: Все-таки подсказка, хорошо. Ох, ну смотри, этот трек поет, ну можно сказать, такой красавчик нынешней поп-сцены. Ну и у него была популярна песня лет так 5-7 назад, и имя его Сергей, фамилию не скажу, его зовут Сергей, у него очень много хитов, и на поп-сцене он звезда. Звезда, и лет так 5-7 назад у него там еще была песня, что-то там про цифры, про звонок. Даю подсказку, он еще на Евровидении ездил аж 2 раза. Как думаешь, кто это? Ездил не от Беларуси, если что, на Евровидении.
1: Так.
0: Смотри, песня была та-та-та-та и звонок та-та-та-та-та-тан. 2 раза на Евровидении бывал.
1: Это Сергей Лазарев?
0: Да, хорошо. А может, песенку мне назовешь? Название? Ой,
1: так,
0: где-то тут.
1: А это что-то вот из последних у него?
0: Ну, типа того, да. Ну, где-то тут, где-то там.
1: Блин, слушай, ну я так его так особо так не слушаю.
0: Угу. Ну... Увы, увы, я пытался как мог. Все же это
1: спасибо
0: был у нас...
1: Спасибо большое.
0: Да,
1: это
0: смотри.
1: Это было очень интересно.
0: В любом случае, это у нас был с тобой Сергей Лазарев. Это был у нас Сергей Лазарев с треком «Тут или там». Давай послушаем, чтобы я тебя не обманывал. Вот так,
1: да,
0: вот
1: да.
0: Так. Игорь, может, ты что-нибудь скажешь Наташе?
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
0: Ну что, не расстраивайся. Мы тебя будем еще ждать на наших следующих играх. Ну, в любом случае, ты большая молодец. Ты боролась за эту колоночку, но, увы, не сегодня. Желаю тебе хорошего вечера. Ну, а нашим слушателям тоже желаю хорошего вечера. И слушайте Радиус FM, не переключайтесь.
3: Автодрайв на Радиус FM. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.

0: задание и приготовься ловить мой звонок в прямом эфире. Ну и, конечно, мы продолжим заряжаться топовой музыкой, держать руку на пульсе всего самого важного и интересного. Столица, 18 часов. Привет! Ну и самое время узнать самые актуальные события к этому часу.
1: В радиусе новостей.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Еленская о главном к этому часу. Этим утром в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Беларуси. Автобус следовал из Гомеля в Геленджик. В нем находились 44 пассажира, включая 28 юных спортсменов. Погибла женщина, сопровождавшая группу. По последним данным, пострадали 7 человек. У госпитализированных диагностированы осколочные ранения. МИД Беларуси осудил атаку, назвав ее актом терроризма против мирного населения и потребовал от Украины исчерпывающих объяснений. Тем временем Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке беспилотника. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев. По его словам, на данный момент принимаются все шаги со стороны систем здравоохранения Беларуси и России по оказанию медицинской помощи.
3: Уточняем информацию практически каждый час, в каком состоянии находятся там наши люди. Из республики в Брянск направлена бригада специалистов во главе с первым заместителем министра Богдан Еленой Леонидовной. И бригада из Москвы также направляется в Брянск для оказания помощи, содействия, принятия тех необходимых решений в рамках медицинской помощи нашим гражданам.
2: К другим новостям. Беларусь разделяет философию инициатив председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному развитию безопасности и цивилизации. Об этом заявила Наталья Качанова на заседании парламентского комитета высокого уровня. Товарооборот между странами в прошлом году достиг почти 10 миллиардов долларов, а китайские инвестиции выросли до 600 миллионов. В начале июля в провинции Ганьсу пройдет первый белорусско-китайский форум регионов. Жители Версаля недовольны перекрытиями и усилением безопасности в преддверии ужина Макрона с Трампом в Версальском дворце. Туристов нет, дороги перекрыты, парковок почти не осталось. Местные бизнесмены жалуются, что теряют половину клиентов. Макрон хочет произвести впечатление на Трампа, который любит золоченые интерьеры, чтобы сохранить его вовлеченность в европейские дела, писала политика. Ужин пройдет этим вечером. На курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4 рубля 9 копеек. И коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью +8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем +23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей радио СФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Так, ну что ж, хорош грустить. Если тебе до сих пор уныло и грустно из-за погоды за окном, то это значит, что ты просто не сделал Радиус ФМ погромче. И сейчас мы это исправим, потому что в Автодрайве начинается время чистого, чистейшего азарта. И я запускаю наш главный интерактив недели «Абракадабра» — наша игра. Уже в эту пятницу один везунчик заберет отсюда пушечный, ну просто королевский набор для барбекю. Вот представь, выходные, сочное мясо на углях, а ты абсолютно король этого пикника. Хочешь так же, тогда действуй прямо сейчас. Смотри, план максимально простой. Первое, прямо сейчас залетаешь в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Второе, ищешь свежий пост с секретным боксом. Мы там надежно спрятали одну очень любопытную штуковину. И третье, включай свою чуйку на максимум, пиши в комментариях свой вариант ответа и обязательно оставляй номер телефона. У тебя есть буквально несколько минут, пока в эфире играют самые лучшие треки, а дальше я уже запускаю рандомайзер, выбираю одного автора правильного ответа и набираю его прямо в этой студии, и мы с ним уже играем. Ну что ж, надеюсь...

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На часах у нас 18:20. Кто-то прямо сейчас может потеть на беговой дорожке в зале, пытаясь искупить грехи за съеденный обед, а кто-то до сих пор гипнотизирует свой рабочий стол. А вот для нашей следующей, для нашего следующего слушателя этот вечер среды превращается в абсолютную абракадабру. У нас на связи Вадим. Вадим, привет!
2: Привет, Лёш, привет!
1: Привет! Ну что, рассказывай, как твой день? Чем занимаешься?
2: Выходной. Обычный выходной день. Слушаю Радиус ФМ.
1: Обычный выходной день. Ну, хорошо. Хорошо. Так, ну что, давай проверять тогда твою чуйку, потому что в нашем телеграм-канале ты уже отметился. Помнишь, кстати, наш секретный бокс на картинке? Что там, по-твоему, мы спрятали от глаз людских?
2: Ой, вспоминай. Я уже и забыл, если честно.
1: Вспоминай, давай.
2: Не помню, но я точно угадал.
1: Ну да, ты точно угадал. Ну, вспоминай, вдруг помнишь, прыгают люди, прыгают.
2: Батут.
1: Да, молодец, правильно. Это был батут, да. Ну, слушай, в целом с логикой у тебя все хорошо. Первый этап у тебя в целом пройден. Но расслабляться все же еще рано, потому что сейчас начинается уже настоящая битва за наш главный трофей. Итак, смотри, суть у нас такая. Прямо сейчас представь, что перед тобой лежат 7 пар наушников. Представил?
2: Ну, есть такое,
1: вот,
2: да.
1: Вот, хорошо. И в одной из этих пар спрятан наш хит из эфира Радиус ФМ. А вот в остальных 6 парах, ну, такие коварные мемные ловушки, которые, ну, увы, но мгновенно сольют твою игру. Итак, понял, в чем суть?
2: Да, понял. А какой трек спрятан?
1: А, ну, ты подожди, не все так просто.
2: У меня тактика есть.
1: Не все так просто. Итак, ты готов?
2: Я готов, да.
1: Хорошо, тогда называй циферку от 1 до 7. Поехали.
2: Но пускай это будет цифра 6.
1: Цифра 6, хорошо.
3: Бам-бам.
2: Мимо.
1: Увы, Вадим, мимо. Давай дальше пробуем. Пробуем, отгадываем.
2: Цифра 4.
1: Цифра 4.
4: Мне скоро понадобится психиатр.
1: Увы, опять нет. Мимо, давай еще.
2: Цифра 3.
1: Так, циферка 3.
4: Аллерина Капучино.
2: Да, твою за ногу, а что
1: так,
2: такое?
1: Вадим, давай дальше. Гадай, думай.
2: Ну, может быть, номер 5?
1: Номер 5.
5: Всего хорошего.
1: Вадим, ну давай, соберись.
2: Ладно. Номер 7.
1: Номер 7, так.
6: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Вадим, ну опять
2: это
1: мимо.
2: Это уже плохо.
1: Ну давай, здесь осталось 2 варианта уже.
2: Номер 1.
1: Номер 1.
7: Сомнительно, но окей.
1: Слушай, Вадим, это можно сказать 100% попадание, но мимо. И какая циферка у нас осталась?
2: Ну получается, у нас остается номер 2.
1: Да, номер 2.
2: Какая пицца классная.
1: Да, это у нас была спрятанная песня «Love You For Life» от Эмили Робертс и «Loud Luxury». Ну что, и смотри, в доказательство, что мы спрятали трек в конкретных наушниках, у нас есть голосовой от вчерашнего игрока. Его зовут Миша, ну и давай его послушаем.
8: Привет, я Миша, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 2.
1: Миша спрятал трек под номером 2. Мы не обманываем, все честно. Вадим, увы, ты сражался до последнего, но все же, увы, сегодня как-то у тебя с интуицией не очень, но в любом случае у тебя есть шансы, потому что у нас, например, вчера наш слушатель угадал только с 5-го или с 6-го раза, поэтому, может быть, в пятницу повезет, и именно ты выиграешь все же наш набор для барбекю.
2: Спасибо большое за то, что поучаствовал в этой игре, я давно хотел.
1: Тебе спасибо. В любом случае, ты большой молодец. Вот. А нашим слушателям, что могу сказать, не расстраивайтесь, вы тоже сможете еще поиграть. И мы продолжаем, и в эфире Радиус ФМ самые топовые треки.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
9: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
10: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику».
11: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026. 8 по 21 червня. В евро!

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Ну что ж, на часах у нас ровно 18:35, и если ты сейчас за рулем гипнотизируешь бампер впереди стоящей машины в пробке, то выдыхай. С тобой Леша Якимович, это вечерний автодрайв на Радиус ФМ, и я официально разрешаю тебе забыть про все рабочие чаты до завтрашнего утра. И вот знаешь, среда — это вообще такой самый коварный день недели. Вроде и выходные близко, но работа почему-то до сих пор пытается тебя настичь. Так что расслабляйся, делай приемник погромче, и планы на этот вечер у нас грандиозные, а именно на ближайшие 30 минут. И вот что я для тебя подготовил. Блок «Тема тело в теме». Там мы разберемся, как не уехать с пикника прямо на скорой, и нам там составили жесткий стоп-лист продуктов для жары. Очень важно на самом деле. В рубрике «Пункт выдачи» протестируем очередное китайское чудо. Это портативный USB-проектор на магнитной базе, который крутится на все 360, и там в комплекте идет 16 слайдов. Ну а пока ты перевариваешь всю эту информацию, давай послушаем хорошую музыку, и в ближайшие 10 минут в твоих динамиках тебя ждут Сибул с треком «Never Go Away». Также к нам в эфир ворвется королева Ларин с треком «Тату». Ну и самым первым лови стильный трек от Набу под названием «Slow Down». Ну что ж, слушая музыку, кайфуй, расслабляйся, ни о чем уже не думай, но перед этим быстренько узнаем с тобой прогноз погоды на завтра.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью у нас плюс 8, плюс 10, днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8-10, выше нуля, а днем 23-25 со знаком плюс. В Минске ночью 9-11 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 21, плюс 23. В Гомеле ночью 10-12, выше нуля, а днем 21-23. Витебские и Могилевские. Лёве ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
2: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
3: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
2: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
3: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Еврооп снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1, рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида, газированная, рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Еврооп. Подробности на сайте evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Зачем из дома вышли? Не тратьте время!
10: Зачем эти сложности?
11: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
12: Реклама.
13: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
14: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
15: В движении.
14: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
15: В движении на Радиус FM.
14: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: 18.46, «Автодрайв» на Радиус FM в эфире. И вот, слушай, давай на чистоту. Вот куда ты закидываешь всю еду, когда собираешься на природу? Правильно, в багажник своей машины, которая на жаре прогревается до состояния печки. И прямо сейчас в рубрике «Тело в теме» мы разберемся, как не превратить твой багажник в один большой парник. Итак, у нас главное по здоровью в Минске. Снежана Коврига выкатила жесткий стоп-лист продуктов для поездок. Запоминай простое правило 2 часов. Если твоя любимая варенка, паштет, сосиски или бутерброды с майонезом пролежали в машине без термосумки больше 1,5 часов, все, это уже не еда, это, ну так сказать, биологическое оружие, и его нужно немедленно утилизировать. Даже глазунью на пикник брать нельзя, потому что если желток не прожарен до состояния подошвы, то поздравляю, ты везешь с собой инкубатор для бактерий. Если на колбасе появилась странная липкая пленка, а из контейнера пахнет так, будто там, ну, кто-то умер, не надо это обнюхивать и говорить: «Ай, нормально, сойдет». Нет, не сойдет. И здесь тогда возникает логический вопрос: а что брать-то с собой? Бери то, что не испортится в багажнике за 5 минут. А это мытые овощи, орехи, печенье и обычная водичка. Вот, так что береги себя, не устраивай из своей машины внеплановый тест-драйв до ближайшей инфекционки и будь всегда в теме. Ну а сразу после музыки будет наш пункт выдачи, и там сегодня, ну, очень прикольная штуковина.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: Ну что ж, пункт выдачи у нас в эфире, и вот скажи, у тебя же тоже вот такое бывает, вот сидишь ты где-то там и листаешь ленту какого-нибудь маркетплейса, видишь какую-то непонятную вещь и обязательно ее заказываешь, да? И вот прямо сейчас в рубрике «Пункт выдачи» мы рассматриваем очередное чудо китайской инженерии. Портативный USB-проектор на магнитной ножке с поворотом на 360 градусов. Итак, там продавцы обещают, что эта пластиковая кроха превратит твой двор, гараж или веранду в съемочную площадку аж голливудского фильма. Ну и давай снимем розовые очки и все-таки разберемся, стоит ли тратить на это деньги. Пойдем с плюсов. Главный кайф — это магнитное основание и питание от USB. То есть ты сможешь прилепить эту штуку прямо там условно на капот своей машины, воткнуть шнур в пауэрбанк, и все, у тебя готовая такая атмосфера, ну, капота условно. Да, крутится на все 360, а в комплекте аж 16 сменных картинок. То есть хочешь — проецируешь звездное небо, а хочешь — создаешь целую дискотеку. Но теперь давай по минусам все же пройдемся. Их тоже хватает. Мощность этого проектора всего 3 ватта. 3 ватта. Представляешь, да? То есть у меня даже электрическая зубная щетка работает мощнее. И это значит, что если во дворе горит хотя бы один уличный фонарь, твоя проекция просто исчезнет. Светить эта лампа будет только в кромешной тьме. Сам корпус из тонкого дешевого пластика. То есть один раз уронишь на асфальт и уже пойдешь заказывать новый. Ну и вишенка на торте — это описание от китайцев. Возможно, искажение цвета. То есть переведу на русский, так сказать. Вместо сочного заката на стене ты рискуешь получить просто блеклую какую-то картинку. И вердикт у нас таков. За свои копейки прикольная игрушка, но на один вечер, там условно, чтобы удивить ребенка, девушку и так далее. Но вот устраивать с помощью нее там условно какой-нибудь фестиваль света, ну, увы, но не получится. Вот такие вот у нас дела, вот такой вот у нас пункт выдачи выдался. Ты на Радиус ФМ, не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
5: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша

завершает отмечать Всемирный день крокодила. Да, у этих древних зубастиков тоже есть свой официальный праздник. Ну, обниматься я тебе с ними, конечно, не советую, зато предлагаю заценить наш по-настоящему мощный зубастый эфир. Ну что ж, ради этого я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Но чтобы слушать было еще интереснее, поближе познакомимся с первыми тремя треками. Tokyo Hotel с треком How to Love. Фишка этого трека в том, что это стильный и неожиданный дэнс-поп от культовых немцев, которые хочется, ну, под который хочется не ностальгировать по какому-то там 2007-му, а просто взять и начать танцевать.

0: Ну что ж, идем дальше. Offenbach с треком Overdrive. Это бешеный хаус-трек с узнаваемым вокалом, который раскачает абсолютно любой танцпол. Ну и самым первым к нам залетит в эфир Каспорт и Шау с треком Only You. Когда советую слушать этот трек? Вечером, когда хочется расслабиться и почувствовать себя на одной волне со всем миром. Ну что ж, среда подходит к своему логическому завершению. Уже можно расслабляться, выдыхать, уже работы никакой нет. Просто откидывайся на спинку кресла, если едешь домой, то просто делай динамики погромче и слушай Радиус FM. Ну а мы пока быстренько пробежимся по новостям. В Минске 19.02, привет! Ну и самое время узнать, что же происходит у нас в мире.
1: В Радиусе новостей.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Еленская, о главном к этому часу. Весь день поступает информация из Брянской области, где дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми. В двухэтажном автобусе находились 44 человека, из них 28 юных футболистов из Реческой спортивной школы. Они ехали на сборы в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, белорусская жена одного из тренеров. У нее остались двое детей. Сейчас в больницах Брянска находятся 7 пострадавших, 5 из них дети. Сегодня ближе к ночи дети, которые не пострадали при атаке, вернутся домой в Беларусь. Белорусская федерация футбола проинформировала УЕФА и ФИФА о нападении на автобус юными белорусскими спортсменами в Брянской области, инициировала расследование. Специалисты отслеживают всю имеющуюся информацию и держат эту ситуацию на особом контроле, отметили в футбольной федерации. Там же выразили соболезнования родным погибшей женщины, которая сопровождала команду. К другим новостям. Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации производства. К 2030 году в обрабатывающей промышленности должно быть не менее 100 роботов на 10 тысяч работников. Для этого производителям и покупателям роботов предоставят налоговые льготы. Освобождение от ввозного НДС, ускоренная амортизация и возврат налога при покупке в Беларуси. Резиденты парка высоких технологий смогут не только продавать, но и сдавать роботов в аренду и обслуживать их. Дональд Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать соглашение. Об этом он заявил на встрече с египетским лидером в рамках саммита «Большой семерки». Президент США подчеркнул, сделка не носит окончательного характера и может быть расторгнута в любой момент. При этом Трамп подтвердил, что Ормузский пролив полностью откроется в ближайшие день или два. В Словакии предложили запретить соцсети для детей младше 16 лет. С такой инициативой выступила партия «Голос. Социальная демократия», входящая в правительственную коалицию. Для подростков от 16 до 18 лет хотят ввести специальный режим с дополнительной защитой данных и геолокацией. Если проект одобрят, новые правила могут заработать с января 2027 года. Ранее подобные инициативы уже озвучили в Великобритании и Канаде. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери один из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM.

0: о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: НЛ на Радиус FM с треком «Back to me». И знаешь, это вся правда про наши привычки. Возвращаться туда, откуда давно, ну уже пора, честно говоря, бежать. Но мы же с тобой, ну, взрослые уже люди, да. Мы не наступаем на одни и те же грабли дважды. Мы на них прыгаем. Ну, чтоб уж точно, ладно. Шучу, ты у меня в любом случае красавчик. Ты так не делаешь, я в этом уверен. Но вот знаешь, куда реально стоит зайти, а лучше запрыгнуть прямо сейчас? На наш сайт radiusfm.by и пройти наше музыкальное тестирование. Схема там простая. Слушаешь свежие треки у нас на сайте, голосуешь за те, ну, что реально тебе понравились, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Ну и мы рандомным образом разыграем 5 пар крутых беспроводных наушников, ну просто за то, что ты прошел наш музыкальный тест и высказал свое мнение. Самое главное, пройди его до конца, это самое важное. Ну что ж, пока ты заходишь на тест, давай глянем, к чему готовится завтра и слушаем прогноз погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью у нас плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 8, 10, выше нуля, а днем плюс 23, плюс 25. В Минске ночью 9, 11 тепла, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске и Могилеве ночью 11, 13, выше нуля, а днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Дорогой Инстаграм, пожалуйста, перестань предлагать мне людей, которых я могу знать. Я их знаю.
3: Да.
2: Мне не нравится.
3: Да, да, это
2: все под контроль.
0: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Зейн тут на разрыв поет «Die for me», мол, готов умереть ради любви. Ну, красиво, конечно, но давай все-таки на чистоту. Мы в Минске, и максимум, ну, на что ты реально готов пойти ради любви в обед какой-нибудь условно, это отдать последнюю дольку шоколадки. И то, если она этого прям очень сильно заслужила. И тут австралийские ученые даже доказали, что сильная любовь временно отключает в твоем мозге те зоны, которые отвечают за критическое мышление и страх. То есть природа буквально делает нас глупыми, чтобы мы не сбежали при первых же трудностях. Так что если ты прямо сейчас делаешь какую-то, ну, дичь, откровенно говоря, ради отношений, расслабься, это не с тобой что-то не так, это просто, ну, так сказать, наука таким образом работает, а ты в полном порядке, это скоро пройдет, не волнуйся. Ну что ж, наш автодрайв на Радиус FM потихонечку уходит в закат, ну и давай по традиции лови дорожный лайфхак от меня. Если видишь, что кто-то перед тобой жестко тупит на светофоре, не жми на гудок, как сумасшедший. Просто моргни один раз в фарме и держи дистанцию. И нервы будут целее, да и в целом карму себе тоже не испортишь. Ну что ж, с тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что был со мной сегодня. Встретимся уже завтра в этом же месте в 2 часа дня. Буду тебя очень сильно ждать. И желаю тебе классного вечера и завтрашнего хорошего дня. Пока-пока.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Итак, сегодня в шоу с толком главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорсполкома Ирина Иконостасова и Елена Кириллова, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный внештатный детский гинеколог Минздрава, расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье подростков, что такое центр дружественного отношения к подросткам и к чему ведет анорексия и ожирение в подростковом возрасте в дальнейшем для здоровья подростка.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. МИД Беларуси призвал исключить выезд граждан в зоны конфликтов и смежные регионы после атаки беспилотников.

0: объектов и расширяется перечень рекламодателей социальной рекламы. В Беларуси могут запретить курить у крыльца общежитий и многоквартирных домов. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения. Однако идею запретить курение на балконах, в окнах и на прилегающей территории не поддержали. Это сложно реализовать на практике. Сейчас за курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин. Сезон охоты на бурого медведя в Беларуси откроется 1 июля и продлится до конца года. Охотиться можно из засады, из подхода, а также с охотничьими собаками. По данным учетов, в охотохозяйствах насчитывается 445 медведей, из них к изъятию запланировано 35. Разрешение распределять через охотничьи туры и еженедельные розыгрыши. Первый состоится 30 июня. Допускаются охотники со стажем не менее 3 лет. К юбилейному славянскому базару подготовили больше 40 видов сувениров. Центральным элементом коллекции стала ладья, которая символизирует движение вперед и преемственность поколений. Продажи стартовали не только в магазинах Витебска и гостиницах, но и на заправках «Беларуснефти», чтобы гости могли купить сувенир на память. Все это к 35-летию фестиваля, который отметят в этом году. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, а в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Итак, сегодня в шоу с толком главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорсполкома Ирина Иконостасова и Елена Кириллова, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный внештатный детский гинеколог Минздрава, расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье подростков, что такое центр дружественного отношения к подросткам и к чему ведет анорексия и ожирение в подростковом возрасте в дальнейшем для здоровья подростка.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенда.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Здравствуйте. Сегодня в Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус детской футбольной команды. Из Беларуси в автобусе находились 44 человека. Из них 28 юных спортсменов из Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Семеро пострадавших в больницах Брянска, пятеро из них дети, один в тяжелом состоянии. Следственные комитеты Беларуси и России возбудили уголовные дела о теракте. На место выехали белорусские врачи и следователи. МИД назвал случившееся актом терроризма. Президент сегодня заслушал доклад председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко. Основная тема – ситуация в сельском хозяйстве. Строительство профилакториев идет с опережением. Общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%, а цель по урожаю зерна – 3 миллиона тонн. Также отмечена положительная динамика в промышленности и экспорте. На предстоящей неделе Минская область примет мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовка идет по поручению президента. Александр Лукашенко также заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Говорили о промышленности, ситуации на крупных предприятиях, региональном развитии и сельском хозяйстве. Особое внимание Могилев, Химволокну и Белшине. По первому поручено детально проработать проекты, на втором решает проблемы со сбытом. Рассматривался и вопрос укрупнения Дрибинского района. Решение примут после визита главы государства на место. В Совете Республики прошло третье заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между парламентами Беларуси и Китая. Обсуждали торговлю, инвестиции.

0: на 22 июня. И о курсах валют. Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек. 100 российских рублей 3 белорусских рубля 81 копейка. 10 китайских юаней 4 рубля 9 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей радио СФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-500-27777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Реклама.
4: Шоу с толком.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
3: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Репродуктивное здоровье женщин включает способность к деторождению, а также поддержание здоровья половой системы на протяжении всей жизни. Многие факторы могут оказывать негативное влияние на репродуктивное здоровье, однако существующие методы позволяют защитить и от этих рисков. Друзья, это шоу «С толком». Меня зовут Елена Орлова. Сегодня разбираемся в

0: теме «Репродуктивное здоровье подростков». Мне помогают в этом главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Валерьевна Иконостасова. Здравствуйте, Ирина Валерьевна.
1: Здравствуйте.
0: И Елена Кириллова, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный внештатный детский гинеколог Минздрава. И вам добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», оставляй комментарии под анонсом этой передачи и, конечно, смотри прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Итак, что такое репродуктивное здоровье? Вот если мы говорим про само понятие.
1: Репродукция от самого слова. Что такое репродукция? Репродукция – это возможность человеческого организма к зачатию, вынашиванию и в последующем рождению здорового ребенка. Если мы говорим про репродуктивное здоровье подростков, то, соответственно, это отсутствие заболевания у подростков, которые могли бы препятствовать зачатию и в будущем рождению здорового ребенка.
0: Какие есть общие составляющие и характеристики?
2: Я бы сказала, что Всемирная организация здравоохранения определяет целый ряд показателей, по которым проводятся страновые сравнения. Это 18 основных индикаторных показателей, в которые входят в первую очередь материнская смертность, младенческая смертность, перинатальная смертность, доступность женщин к оказанию медицинской помощи, то есть создание определенных центров, перинатальных центров, центров дружественных к подростку. Это соотношение родов и абортов, это доступность вообще медицинской помощи всей, которая касается репродуктивного здоровья. И, безусловно, я хочу отметить, что по ряду этих показателей Беларусь всегда входит в топ-десятку стран, которые обеспечивают там вот это здоровое, репродуктивное, скажем так, поведение и возможность здорового материнства.
0: А правда ли, что важно не только репродуктивное здоровье женщины, но также и будущего отца? Потому что говорят всегда, как-то все, если сыпятся уже какие-то, что скажется, нарекания, да, то на женщину. Вот она там не соблюдает какие-то правила, еще что-то. А про мужчин как-то зачастую молчат.
2: К сожалению, у нас действительно сложилась за многие годы такая практика, что когда у пары бесплодие, а надо отметить, что на сегодняшний день количество бесплодных пар у нас составляет от 15 до 17%, то есть это каждая шестая, седьмая пара, вся ответственность как бы изначально возлагалась на женщину. Но сегодня мы видим, работая в центрах репродукции, что практически до 40%, а иногда и чуть выше, это мужской фактор бесплодия. Иногда это смешанное бесплодие, то есть когда имеются нарушения определенного характера и у женщины, и у мужчины. И, к сожалению, мы очень часто видим нарушение спермограммы уже у молодых мужчин. И очень часто это связано с, во-первых, с инфекциями, передаваемыми половым путем, о чем мы будем сегодня говорить. Поскольку возраст первых родов на сегодняшний день у нас в стране где-то 28,9 года.
0: Ближе к 30.
2: По сути, ближе к 30, да.
1: В городе Минске это,
2: то есть, соответственно, 31, да, у кого-то
1: 32.
2: И старше. Соответственно, пара подходит к этому возрасту и к принятию решения о деторождении уже с каким-то, бэкграундом, да, достаточно, в том числе и длительным периодом половой жизни, да, не всегда это один половой партнер, поэтому риски по инфекциям, передаваемым половым путем, они возрастают. Соответственно, это, безусловно, будет ухудшать мужской репродуктивный потенциал. Кроме того, это использование различных токсикогенов, скажем так. Это активное курение, это употребление алкоголя, это, в принципе, нездоровый образ жизни, что тоже может оказывать существенное влияние.
0: Ирина Валерьевна, что говорит статистика? В прежние годы по количеству, скажем так, пар, которые боролись с бесплодием, что вы можете заметить? Их было такое же количество, либо меньше, либо больше?
1: Значит, что я хочу сказать. Во всем мире на сегодняшний день, во всех странах мира намечена тенденция увеличения бесплодия и мужского, и женского. Если мы будем говорить о том, как обстояла обстановка у нас 20 лет назад. Во-первых, у нас, скажем, конечно же, существовали тоже бесплодные пары, но в той жизни 20 лет назад это как-то было табу, это было под запретом, под секретом. А вот именно женщина приходила к гинекологу и считала, что это ее проблема. На сегодняшний день мир открыт. Информационная составляющая в мире дает возможность абсолютно всем нырять в интернет и доставать оттуда сведения. И вообще мир открылся. Кроме того, различных, скажем, факторов, о которых мы уже заговорили, влияющих на сперматогенез, на формирование здоровых, скажем, фолликулов у женщин, да, в настоящем современном мире их становится все больше и больше.
0: То есть все-таки все правильно. Сейчас количество увеличилось, да?
1: Количество увеличилось.
2: И я бы хотела добавить еще, наверное, такой момент, что у нас действительно появилась открытость в обсуждении этой темы, с одной стороны. Развитие вспомогательных технологий тоже, конечно, это, с одной стороны, прекрасный фактор, но, с другой стороны, мне кажется, что иногда это создает такую ложную иллюзию о том, что всегда можно решить этот вопрос. Поэтому создается вот это отложенное материнство, и потенциально женщина думает, что родить она сможет в любом возрасте.
0: То есть еще успеем, да?
2: Да, да. И вот они должны понимать, что как бы это не всегда так, и не всегда это работает. Потому что генетический материал, он все равно стареет, он повреждается, и не всегда у женщин мы можем получить, в принципе, как и у мужчин, адекватный генетический материал, скажем так. То есть и яйцеклетку, и сперматозоид, про это тоже им надо помнить. То есть не все решается только вспомогательными репродуктивными технологиями.
0: Что такое Центр дружественного отношения к подросткам?
1: Значит, в нашей стране уже примерно около 15 лет существует вот такая вот система. Созданы центры дружественного отношения к подросткам. Для чего? И где они находятся? И чем они занимаются? Значит, у нас в Минске, в каждом районе города Минска есть один центр. Расположены они на базе городских детских поликлиник. Там работают специалисты, именно выделенные для работы с подростками. Там работают у нас, например, гинекологи, по необходимости привлекаются урологи, в обязательном порядке психологи. Кроме того, есть специалисты, которые занимаются именно просветительской деятельностью, валеологи. Значит, для чего созданы эти центры? Основной раздел их работы – это просвещение, вот как раз-таки разговор на все темы о том, как быть здоровым, что влияет на здоровье, именно на репродукцию, как защититься от грозных инфекций, в том числе ВИЧ-инфекция, инфекции, передающиеся половым путем, профилактика сексуального насилия, ну и вот многие-многие темы. Что специалисты делают? Кроме того, что в сами эти центры есть возможность подросткам, молодежи до 20 лет могут приходить в эти центры, обращаться к специалистам по любым вопросам, о которых мы уже сказали. Кроме того, специалисты выходят сами с информационным предоставлением, так сказать, и видеороликов, и различной информации. Куда? В школы, в колледжи. То есть идет вот такая вот большая взаимная просветительская работа. Ну и плюс это консультативная работа тех специалистов, которые работают в этих центрах.
0: Можно ли анонимное общение там вести?
1: Безусловно. Они и созданы с этой целью, чтобы подростки могли обратиться анонимно, обследоваться даже анонимно. Например, если мы говорим про ВИЧ-инфекцию и ее профилактику, да, можно анонимно прийти, не называя своей фамилии, и, скажем, обследоваться, сдать какие-то анализы. То же самое касается, например, гинеколог может девочку что? Обследовать в полном объеме. Это и мазки, это и выполнить УЗИ, которое необходимо. И уж если говорить, а с какого возраста, например, девочка может самостоятельно, да, вот прийти, обратиться, и ее даже могут посмотреть, то это с 14 лет. С 14 лет подросток имеет право давать устное согласие нам, медикам, для проведения простого осмотра. Простого осмотра.
0: Елена, если уже спрос женщин все равно выше в этом вопросе, как сохранить репродуктивное здоровье девочки с самого рождения? Вот мы берем практически вот действительно маленькую девочку совершенно.
2: Ну, если говорить вообще именно о сохранении репродуктивного здоровья, то, наверное, правильно под этим понимать все-таки профилактические мероприятия, и очень большую роль здесь играет именно санитарное просвещение. То есть мы должны научить мам, молодых женщин, в первую очередь ухаживать за этим ребенком, потому что, наверное, самые актуальные вопросы, которые у нас возникают в периоде новорожденности, это, конечно, гигиена. У нас сейчас все имеют доступ к подгузникам. Это прекрасно, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, не всегда мама понимает, как правильно обращаться с этим подгузником. И здесь должно быть такое оптимальное, скажем так, ведение ребенка с тем, чтобы подгузник менялся своевременно. Потому что, во-первых, создается парниковый эффект, если он не меняется вовремя, и это может нарушать микрофлору. Во-вторых, могут возникать загрязнения, которые влияют на половые пути, то есть там какие-то каловые массы, какая-то не всегда удаленная моча или смегма. Есть другая крайность, когда мама, наоборот, начинает намывать девочку бесконечно, используя в том числе мыло. Она считает, что если она моет ее постоянно с детским мылом, то это, в принципе, ну, в общем-то, никакого вреда не наносит. Но в то же время это тоже может способствовать тому, что будет нарушаться микрофлора. То есть здесь должен соблюдаться принцип какой-то такой, ну, оптимальности, скажем так, вот этих мероприятий. То есть не должно быть избытка, но и не должно быть недостаточности. Ну, плюс мама, конечно, должна очень внимательно относиться к своему ребенку, поскольку у нас есть большое количество дерматитов, как аллергических, так и ирритативных, то есть, ну, строго говоря, как токсических, когда долго задерживаются какие-то выделения, они могут обладать токсическим действием. А поэтому, если ее что-то смущает, ей лучше обратиться сразу к врачу, потому что аллергия может быть и, в принципе, на хороший, дорогой подгузник. Это могут быть какие-то отдушки, это может быть просто на какой-то материал, индивидуальная непереносимость у ребенка. И это может потом способствовать формированию половых синехий. А опять-таки, если мама никогда не заглядывает на половые органы, это тоже может иметь негативные последствия, потому что когда они уже приходят к гинекологу, например, в 2-3 года, там сформировались полные синехии. То есть это сращение малых половых губ. И, соответственно, например, затекает моча в вагинальное отверстие. Это потом может способствовать инфицированию как репродуктивных органов, так и мочевых путей. Ну и, соответственно, приводить уже к более выраженным проблемам. Плюс у деток есть такое, ну, качество, когда они уже садятся, скажем так, на горшок, проявляют излишнее любопытство, они могут вводить себе инородные тела в вагинальное отверстие. Про это тоже надо помнить. То есть какие-то мелкие игрушки. Вот нам приходилось сталкиваться с фрагментами лего. Один раз мне приходилось доставать даже булавку из половых органов у ребенка. Они могут скатывать шарики из бумаги. И все это, соответственно, вводить себе в половые органы, это будет вызывать инфицирование, это может даже вызвать какие-то кровянистые выделения, ну, формируется типа пролежня.
0: Даже сепсис?
2: Как крайнее проявление, да.
0: Конечно.
2: Вот, и, соответственно, потом мама должна уже научить девочку половой гигиене в плане менструальной функции. Поскольку очень часто встает вопрос, например, а можно ли использовать девочкам, живущим половой жизнью, тампоны. В принципе, формально, после 13 лет, если она была осмотрена гинекологом и не было выявлено каких-то особенностей строения девственной плевы, как перегородчатая или решетчатая, например, то, в принципе, если мы видим, что анатомически девочка сформирована, мы можем дать рекомендацию или разрешение на использование тампонов, но у более старшей подростковой группы.
0: Ирина Валерьевна, вакцинация от ВПЧ. Несколько лет назад на просторах интернета чего только не писали, что от этой вакцины кто-то погибал, и у кого-то были параличи, и все остальное. Это я все говорю про зарубежные страны. Развейте, пожалуйста, вот эти мифы, и насколько это на сегодняшний день вообще актуально применение?
1: Это просто необходимо выполнять. Мы последние 10 лет с онкологами очень широко не просто обсуждали эту тему и на международных, на конференциях. мы ходатайствовали перед государством о том, чтобы наша страна вошла в перечень стран, которые позволят себе на государственное, так сказать, бюджетное финансирование вакцинации, скажем, девочек. Во-первых, давно доказано, и Нобелевская премия дана за то, что установлен факт, что рак шейки матки вызывается непосредственно вирусом папилломы человека. Это доказанный факт. Все европейские страны, Америка, большой спектр других стран уже давно занимаются вакцинацией против ВПЧ-инфекции девочек, а многие страны и мальчиков. Поэтому мы гордимся на сегодняшний день тем, что в нашей стране организована и есть такая возможность вакцинировать девочек. Вакцинация прививки внесена в национальный календарь прививок. И в возрасте 11-12 лет в нашей стране начата, так сказать, вот эта вот кампания.
0: Это бесплатно?
1: Это бесплатно. Это двухкомпонентное, скажем, двухразовое требуется введение с интервалом 6 месяцев. В нашей стране на сегодняшний день используется китайская вакцина.
0: Скажите, пожалуйста, что еще является профилактикой ВИЧ-инфекции и инфекции, которые передаются половым путем, Елена?
2: Ну, для подростков, молодых.
0: Конечно, мы говорим только про подростков.
2: Если мы говорим о том, что... как профилактировать эти заболевания, если они уже начинают половую жизнь, а средний возраст начала половой жизни у нас слегка выше 16 лет, то в первую очередь они должны знать, конечно, о безопасной контрацепции. В этом возрасте мы рекомендуем использование именно барьерных методов контрацепции с целью профилактики инфекций, передаваемых половым путем. Но, как показывают исследования, при первом половом контакте только чуть больше 30% молодых людей используют презервативы. К сожалению, это приводит к тому, что даже первый половой контакт может стать источником любых инфекций, передаваемых половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции, потому что, в принципе, партнер может на каком-то этапе даже не знать о наличии у него этой инфекции.
0: Ирина Валерьевна, есть ли в Минске ранние беременности и ранние роды?
1: Ну, конечно, есть и в Минске, как и в стране, как и во всех странах такое, скажем, случается. Это очень незначительное количество, это единичные случаи. Если говорить про статистику, например, о именно рождении деток, скажем, в возрасте до 18 лет, то есть то, что мы называем ранними такими родами, то это, ну, вот ежегодно бывает 2, 3, 4, 5 случаев.
0: Ну, это вообще уже на уровне погрешности.
1: Да.
0: Мне кажется, уже другая проблема, да,
1: совершенно
0: чтобы эти
1: верно.
0: Дети появились.
1: Совершенно верно. Если говорить, а много ли абортов такие, скажем, в возрасте до 18 лет, тоже, скажем, делают. Да, тоже, их тоже очень немного. Ну, чуть больше, скажем, бывает 15-20 в год. Это я говорю про город Минск. Каким путем, скажем, например, у нас в Минске в основном делают прерывание беременности? Это медикаментозный метод, который наиболее щадящий, как бы защищающий, наиболее бережной, так сказать, современной гинекологии, на что идут, скажем, родители. Но по большому счету я хочу сказать, что вот мы же говорим о том просвещении, да, вот работа большая с подростками, которая проводится на протяжении многих лет, и я могу сказать, что мы же активно работаем с этими центрами и знаем, и как приходят к нам наши специалисты. Вот мы совсем недавно проводили большой семинар на тему профилактика сексуального насилия. Это мы как раз-таки, семинар у нас был для специалистов, которые работают, скажем, с подростками, да, плюс сотрудники МВД нам рассказывали, в общем-то, такую нехорошую статистику, но это отдельная, как бы, тема не сегодняшнего дня. Но, тем не менее, то есть пользуется это большим спросом. У молодежи приходят до 1000 в год приходят обращения, у нас же фиксируется, отчетность есть, молодежь, которая в возрасте 19-20 лет, да, потом есть, скажем, определенные занятия, например, с родителями. Понятно, что не все хотят, чтобы родители
0: участвовали,
1: но есть такие, которые наоборот. И, кстати, есть родители заинтересованные, которые приходят и участвуют в групповых, вот там, с психологом, в каких-то вот таких вот просветительских мероприятиях на базе этих центров. И в целом я вообще хочу сказать, что у нас хорошая молодежь.
0: Отличная.
2: Ну, необходимо еще ответить, отметить, что, в принципе, по стране за прошлый год, за 25-й, мы вышли как бы на исторический минимум по количеству абортов. И соотношение вот родов к абортам, которое тоже идет как ВОЗовский показатель, у нас составляет 1 где-то к 0,7. То есть на сегодняшний день это, ну, в принципе, хорошие цифры, потому что у нас когда-то был показатель 1 к 1, вот мы ушли от этого, и уже снижается, и в том числе вот эта работа с молодежью, это доступность на сегодняшний день различной контрацепции, ну, это, наверное, повышение все-таки вот общей грамотности.
0: Елена, а скажите, как питание влияет на репродуктивное здоровье? Потому что мы на сегодняшний день знаем, что в моде нынче фастфуд, в моде нынче модно быстрое питание, да, суши. А мы понимаем, что колораж хороший, а полезных веществ не так много.
2: Ну, как раз вы тут совершенно правы в этом вопросе, потому что, ну, необходимо сказать, что вообще подростковый возраст, когда происходит скачок роста, да, это такой важный период вообще в жизненном цикле человека, когда закладываются многие системы организма, в том числе костная, и которые требуют для себя определенного количества макро- и микроэлементов. То есть должно быть абсолютно полноценное питание. И, как вы правильно отметили, фастфуд, он набирает калории, но он не дает ничего полезного для организма. Соответственно, постоянное вот это переедание, употребление сахаросодержащих напитков высококалорийных, оно может приводить к ожирению. Да? То есть вроде как бы дефицита калорий нету, но и пользы никакой нету. Особенно если учесть, что очень часто сейчас подростки проводят большое количество своего времени за компьютерами, то, в общем-то, эпидемия ожирения, она имеет место быть. И, безусловно, для девочек это, ну и, в принципе, и для мальчиков, это целый ряд негативного влияния на их, на репродуктивное здоровье, потому что есть ряд эндокринной патологии, которая ассоциирована с повышенной массой тела. Ну, для девочек это в первую очередь угрожаемое развитие синдрома поликистозных яичников, который тоже потом будет являться и причиной бесплодия, и причиной изменения в молочной железе негативно, и в эндометрии, и целый ряд проблем, связанных вообще с метаболическими нарушениями. Но у нас на сегодняшний день есть и другая проблема, поскольку все-таки это период такого психологического, ну, психологической выраженной перестройки, да, очень часто девочки перестают как бы себя воспринимать, любить свое тело, и они уходят, наоборот, в другие расстройства пищевого поведения, да, то есть анорексия, они сбрасывают вес резко, этих девочек меньше, конечно, чем девочек с ожирением, но это тоже большая проблема, потому что иногда это угрожающее жизни состояние. И начинается иногда это все только с редукционной диеты, когда я не ем только мясо или я не ем только жирные продукты, а потом это все усугубляется и, соответственно, приводит к аменорее, к длительной аменорее, опять-таки, которая может быть связана с потерей костной массы. Девочка не достигает пиковой костной массы, она ее не может нарастить, потом это чревато переломами патологическими. Ну и, в принципе, для репродуктивной системы, конечно, аменорея – это не очень хорошо. И очень сложно возвращать их к нормальной менструальной функции, к нормальному репродуктивному здоровью. Это не всегда получается. Здесь надо работать и с психологами, и с психиатрами. Это такая, ну, многодисциплинарная проблема. И одна, и вторая.
0: Ирина Валерьевна, а что разрушает репродуктивное здоровье?
1: Какие факторы влияют на репродуктивное здоровье у молодежи на сегодняшний день, да? Ну, из тех, которые, наверное, очень значительно влияют, да, можно отметить это, ну, банальное, алкоголь. И здесь я бы сделала акцент именно на энергетике, потому что, вот, я говорю, молодежь у нас хорошая, но энергетики употребляют в большом количестве. Потому что модно, потому что дает какой-то заряд энергии. Но молодежь должна знать, на что влияют. Постоянное употребление, например, энергетиков плюс курение электронных сигарет, которые сейчас тоже очень, что называется, модны. И молодежь убеждена, что это потому что маркетинговая кампания такова, продажа этих, скажем, электронных сигарет, она подводит как бы к сознанию молодежи, к тому, что типа это безопасно, это как бы не никотин, хотя, значит, есть никотиносодержащие, есть никотинонесодержащие. Так вот, даже те, которые пишут, что никотина не содержат, да, по большому счету в структуру этих всех компонентов вредных никотин в том числе входит. Но я удивилась, когда читала, что там до 80 вообще в структуру этих электронных сигарет входит до 80 компонентов токсических, которые все по-своему влияют на систему легких, на сердечно-сосудистую систему. Да? И вот в сочетании, кстати, и энергетики, и вот эти вот токсические вещества, входящие в электронные сигареты, которые еще подогреваются, да? А, во-первых, они быстрее попадают во все органы, да? Быстрее вызывают какие-то спазмирующие, скажем, свойства, плюс аллергенные свойства, да, и поэтому мы видим и в интернете, пожалуйста, это доступно, мы видим летальные исходы. А значит, вот подросток ночь погулял где-то там на дискотеке, употреблял достаточное количество энергетиков, плюс электронные сигареты, и все это может приводить вообще к летальному исходу. Но в отношении того, о чем мы говорим, репродукция, это влияет непосредственно на формирование антимюллерового гормона и формирование фолликулов в яичниках у девочек. И точно так же это влияет на качество самой спермы и сперматозоидов. То есть пока молодежь молодая, и пока у них еще все впереди, они думают, они здоровы, и это ни на что не влияет. А если это длительно вот принимать годами...
0: Еще как влияет.
1: Понимаете? То мы потом подходим к тому, что в возрасте, скажем, чуть за 30, уже мы имеем вот проблемы с бесплодием, как у мужчин, так и у девушек.
2: И действительно, мы вот, я добавлю, что в таком публичном пространстве очень часто обсуждаем именно влияние на сердечно-сосудистую, на легочную систему, да, ну, там, курение, алкоголь и так далее. И мы очень мало говорим о том, что все это обладает именно гаметоповреждающим действием.
0: Что ж, мне только остается поблагодарить вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях были главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингоросполкома Ирина Иконостасова и Елена Кириллова, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный внештатный детский гинеколог Минздрава. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Для вас программу подготовила и провела Елена Орлова. Всем пока.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, а в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
3: Реклама.
5: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
6: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
7: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
6: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
3: Реклама.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Вика, и однажды она поняла, что у ее компании есть чат без нее. Случайно всплыло сообщение. Там обсуждали встречи, шутили, пересылали мемы, иногда говорили о тех, кто не в теме. Вика сделала вид, что ей все равно. Улыбнулась, перевела разговор, а вечером сидела с тяжелым чувством. Но почему так?
3: Не понимаю. Это же просто чат. Почему боль такая, будто изгнали из племени?
2: Потому что для мозга исключенность из группы – серьезный сигнал. Человеку важно чувствовать принадлежность. Это базовая психологическая потребность. Когда нас игнорируют или оставляют за кругом, включаются те же эмоциональные реакции, что при реальной потере. Боль, тревога, сомнения в себе. Особенно тяжело, когда исключение скрытое. Никто прямо не сказал «ты нам не нужна», но ощущение именно такое.
3: То есть формально ничего не произошло, а внутри – целая драма.
2: Именно. Дальше часто включаются опасные мысли. Со мной что-то не так, меня не любят. Но наличие отдельного чата не всегда означает заговор. Иногда люди создают группы по интересам, по делу, не думая о последствиях. Это может быть неприятно, но не обязательно про вашу ценность.
3: То есть чат без тебя еще не приговор личности?
2: Совершенно верно. Не додумывай больше фактов, чем есть. Не добавили в чат – это факт. Я никому не нужен – это уже вывод, и часто неверный. Замечай свои чувства без стыда. Обида и грусть в такой ситуации нормальны. Смотри на общую картину отношений. Зовут на встречи, поддерживают и хорошо. Один чат не описывает все. Но если ситуация повторяется и ранит, можно спокойно поговорить. Мне было неприятно узнать, что есть отдельный чат без меня.
3: Но ведь иногда проблема не в чате, а в той компании, где тебя держат на краю.
2: Да, каждому человеку важно быть там, где его присутствие не случайность. И иногда зрелость не ломиться в закрытую группу, а войти туда, где двери открывают сами.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. МИД Беларуси решительно осудил атаку на гражданский автобус с белорусскими детьми в Брянской области и назвал это актом терроризма против мирного населения. Ведомство потребовало от Украины исчерпывающих объяснений. Также в МИД заявили о необходимости соблюдать порядок выезда групп детей на отдых за границу и исключить поездки в зоны конфликтов и смежные регионы. Напомним, дрон ВСУ атаковал автобус, который следовал из Гомеля в Геленджик в среду утром. Один человек погиб, до 8 ранены. Возбуждены уголовные дела в Беларуси и России. В Беларуси предлагают изменить правила работы с домашними скандалистами. По новым нормам на профилактический учет будут ставить после двух нарушений в течение года. Это смогут сделать независимо от того, привлекли человека к ответственности или дело прекратили из-за примирения. Также в список включать тех, кто вышел из лечебно-трудовых профилакториев и осужденных к штрафу. Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года. 26 из них уже успешно введены в эксплуатацию после обновления. Сейчас дорожные службы перешли в активную фазу работ на пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского.

0: стали одними из самых популярных инструментов мошенников. Об этом предупредили в МВД России. Злоумышленники начинают переписку, создают видимость интереса, а затем предлагают эксклюзивные возможности – вложения в криптовалюту или закрытые проекты. При попытке вывести деньги жертву убеждают доплатить за активацию счета или комиссию. Главный признак обмана – это давление на эмоции и спешка. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радио ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгран. Связано с риском получения убытков.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 15 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375-29-927-77. Возможность получения прибыли не разыгран. Связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Вент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса,
8: уже включаю.
9: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В мире IT есть слово, от которого у разработчиков пробегает дрожь по спине. Это Legacy код. Ну, дословно, код, полученный в наследство. Давай сегодня разберемся, что же с ним не так и почему его все боятся.
0: Технодзен.
2: Если кратенько объяснять, то, по сути, Legacy Code — это старые части программы, которые были написаны много лет назад. Они работают криво, никто уже не помнит, как они устроены, но если убрать хотя бы одну строчку, все приложение рухнет. Обычно разработчики программ боятся трогать такие штуки. Legacy Code очень бережно хранят и настраивают все новые функции поверх такого устаревшего фундамента. Ведь если рухнет он, то обязательно обвалится и все остальное. И знаешь, раз уж мы последнее время стали любителями сочетать технологии и философию, я тут обратил внимание, что Legacy Code вполне себе применим к нашей обычной жизни. По сути, таким словом можно обозвать наши старые детские обиды, привычные защитные реакции, давно не актуальные убеждения, которые мы получили в наследство от родителей или прошлого опыта.
0: Оценка Технодзена.
2: Думаю, иногда стоит пересмотреть такие штуки и, возможно, даже от некоторых из них избавиться. Ведь жизнь наша, как и технологический прогресс, никогда не стоит на месте.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут дожди. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса, в Бресте ночью 8-10 тепла, днем плюс 23-25, в Минске ночью 9-11, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью 10-12, днем 21-23 градуса, в Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-527-777. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-востоку страны пройдут дожди. Днем в Витебске и Могилеве плюс 19-21, в Минске плюс 20-22. В Гомеле 21-23 тепла, в Гродно 22-24, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: need these beautiful things that I've got.
1: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Bieber, EXA и Faithless.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-востоку страны пройдут дожди. Днем в Витебске и Могилеве плюс 19-21, в Минске плюс 20-22. В Гомеле 21-23 тепла, в Гродно 22-24, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: мне не сносить.
1: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-востоку страны пройдут дожди. Днем в Витебске и Могилеве плюс 19-21, в Минске плюс 20-22. В Гомеле 21-23 тепла, в Гродно 22-24, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.